Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Слушайте радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. А теперь тусовка. DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 60.

0: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2006 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
5: На старт! Внимание! Школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
6: Топ-5 покупок месяца.
7: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: А мода C5. Добавить стиля.
7: JQJ7. Впечатлить друзей.
6: А мода C7. Собрать взгляды.
7: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
6: А выбрать нужно только одну?
7: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
2: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
8: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что Радио DFM.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону этим утром будет малооблачно и до 24 градусов тепла. В середине дня температура воздуха поднимется до плюс 33 градусов. Ветер будет юго-восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: А что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
2: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертно. Проектная регуляция на сайте наш.ру. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника. Ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
8: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
9: Окошкина.
10: Оп.
0: Ростов, встречай.
11: Ленинград.
0: 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
12: Я терминатор!
0: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
13: 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: ДФМ.
0: «Радио ДФМ».

0: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: И вот она, опасная ситуация.
7: Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
5: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание» по карте «Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Next. А дальше тусовка. On DFM. Потому что...

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону этим утром будет малооблачно и до 24 градусов тепла. В середине дня температура воздуха поднимется до плюс 33 градусов. Ветер будет юго-восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель. Удобная корпусная мебель. Готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Высотаримстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высотаримстрой. Покупайте Пеноплекс в Высотаримстрой.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 8 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Дорогие слушатели, да, ну давайте там раскачивайтесь, ритм себе задать какой-то определенный, там пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Завтра кофе, сахар, булочка, круассан или что-нибудь еще. Вот такой ритм подходящий, да, немного углеводиков с утра, почему бы и нет. С нами уже я, Тимур Белов, это летний пати тайм, начинается на Радио ФМ прямо сейчас. Да, наши разбудильники по-прежнему в отпуске, сами на Кате. Я даже хорошо представляю, как они сейчас загорают, получают солнечные ванны. Ну, хотя, если говорить конкретно про этот момент, то, скорее всего, на 100% гарантия, что сами на Кате сейчас спят. Спят, потому что скоро им нужно будет просыпаться раньше всех, чтобы будить абсолютно всю страну. Ждем, не дождемся шоу-разбудильники. Ну а пока летний пати-тайм. Много чего интересного нас ожидается впереди, в том числе подарки. Разумеется, поэтому будьте рядышком, никуда далеко не уходите. Ну и из музыки не пропустите прекрасную Лану Дель Рей. Она появится буквально через несколько минут. И также диджей Гоужа Ми Чико. Отличный летний трек. Дождитесь.
1: Summer party time. Летний party time на радио DFM. DFM. Реклама.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах Fit Service диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: Ума-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
7: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
8: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Welcome back and right now.
14: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: DFM. Потому что радио DFM.

0: Аси и Дабис на Радио Зе ФМ. Summer party
1: time. Летний party time на Радио Зе ФМ.
0: Хотя, знаете, лучше же потом насладиться результатом проделанной работы, а то все силы просто уйдут на сам процесс, а эти самые силы нам еще точно пригодятся, особенно в этот рабочий день. Ну вот, дорогие друзья, если вы сейчас находитесь на работе, вас окружают коллеги, посмотрите, пожалуйста, на них. Вот как вы думаете, на персонажей каких сериалов они похожи, а? Многие россияне уже успели ответить на этот вопрос. Участники провели параллели между своими рабочими коллективами и популярными сериалами. Так вот, чаще всего сотрудники видели сходство с офисом, сериалом «Друзья» и словом «пацана», как ни странно, где, собственно, существуют свои группы и неформальные правила. Вот так-то. При этом начальника россияне чаще всего сравнивают с Тони Старком. Весьма неплохой вариант, вполне достойный. Я думаю, что повезло начальнику, где коллектив его сравнивает с Тони Старком. Вы представляете, какой-то начальник, какой коллектив благодарный, а? Но есть другой вариантик. Смайл Скотт, тот самый Майкл Скотт из «Офиса». Вот такой начальник точно никому не даст заскучать. Оно нам надо, хотя для разнообразия почему бы и нет.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону этим утром будет малооблачно и до 24 градусов тепла. В середине дня температура воздуха поднимется до плюс 33 градусов. Ветер будет юго-восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомол».

0: просторы.
1: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Аксай Западная, 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаешь об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение мечты. А – абсолютный комфорт. А – актуальный дизайн. А – авангардные технологии. Тест-драйв в центре города и ваши персональные предложения на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
4: «Максидом».
5: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает. Одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом. Стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
9: «Радио ДФМ». Включи тусовку.
10: Radio DFM.

0: на Радио ФМ, но хори такая, что лучше ее не обижать. Хорошо, не будем обижать эту девушку, лучше давайте поиграем. К нам приближается игра под названием «Кинобрейк». Там я обычно загадываю фильм, сериал или актера. Да, именно этим мы будем заниматься в ближайшие минуты. Ну а вы по моим подсказкам попытаетесь угадать, что это было, что было загадано. Звоните 84-95-956-1012. Набирайте этот номер прямо сейчас. Еще раз давайте напомню. 84-95-956-1012. Звоните, поиграем. Подарки тоже будут. «Кинобрейк».
1: Реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Fit Service. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай. Дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.
8: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал «Крок энд Дилли» за 99 рублей.
13: Акция действует до 19 августа 2026 года в кибермаркетах. Кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
14: В «Ленте».
15: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
16: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
15: Обслуживаться у вас можно?
16: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
17: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
9: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
18: Вот это ухватил!
19: Ура! Купила! Мое!
20: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
21: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
22: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
23: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
24: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
25: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
26: Up the next.
27: А дальше тусовка.
26: On DFM.
27: Потому что Радио DFM.

0: И в эти самые секунды начинается игра под названием «Кинобрейк» в летнем пати-тайм на Radio DFM. «Кинобрейк» — по трем подсказкам нужно угадать загаданный фильм, сериал или актера. И сегодня попытается это сделать замечательная девушка из Ростова-на-Дону, Валентина, которая работает инженером-конструктором. Валентина, я тебя приветствую, желаю доброго утра, привет!
1: Доброе утро,
0: Шана. Я знаю, что твой сын любитель, да, Radio DFM. Он с большим удовольствием тебе тоже составит компанию и будет подсказывать своей маме правильный ответ. Хочется верить. Отлично, группа поддержки. Валентина, скажи мне, пожалуйста, ты со своим сыном частенько смотришь какие-то сериалы?
1: Да, бывает.
0: Отлично.
1: Любим.
0: Ну вот сегодня я для себя загадал как раз-таки сериалы и подсказки. Три подсказки у нас готовы. Я надеюсь, вы там тоже находитесь прям в готовности номер один.
1: Держим кулачки.
0: Давайте
1: держать.
0: Будем настраиваться и держать кулачки вместе. Поехали.
2: Подсказка первая.
0: В этом сериале поднимаются темы токсичной рабочей атмосферы, манипуляции. В нем рассказывается, какую цену готова вообще заплатить женщина за успех на телевидении. Короче, борьба и еще раз борьба за успех и за карьеру.
1: Вариант.
0: Атмосфера, так понимаю, вообще незнакомая. Хорошо, тогда берем следующую подсказочку.
2: Подсказка вторая.
0: Ну, смотрите, главная героиня, ведущая. Она ведущая, которая проработала на программе 15 лет. У нее очень хороший стаж, она самый настоящий профессионал. И она внезапно узнает, что ее соведущего увольняют. И тут, на самом деле, вот именно с этого момента начинается все самое интересное. Почему уволили, зачем, как ей быть, как она себя потом дальше начинает вести. Да, интересно за этим наблюдать.
1: Мне кажется, вариант, да, могу сказать. Не уверена. Мне самой интересно еще раз посмотреть этот сериал. Но будут отчаянные домохозяйки.
0: Отчаянные домохозяйки? Ну, я все-таки предлагаю тебе взять третью подсказку, чтобы уж точно быть уверенной, хорошо? Ну,
1: давай
0: возьмем.
2: Подсказка третья.
0: Отчаянные домохозяйки, говоришь. Но у этого сериала 4 сезона. Создатели обещают, что в 2027 выйдет уже пятый. И я все-таки предлагаю послушать музыкальную заставку к этому сериалу. Думаю, она тебе точно поможет вспомнить название. Внимание сюда. Разве у отчаянных домохозяек такая музыкальная заставка?
1: Не похоже.
0: Вот я и говорю, не похоже, да. Как ты думаешь, что за сериал я для тебя сегодня загадал? Как он называется?
1: Даже я, честно, не знаю. Что-то оно новое выходит, что-то вот то, что в процессе только вышло, и ждет продолжение.
0: Телевидение, шоу и все такое. Вот на эту тему сериал.
1: А, ёшкин кот.
0: Ну как называется? Нет вариантов, я так понимаю.
1: К сожалению.
0: Эх. Ну, я думаю, сейчас ты вспомнишь. Это был сериал под названием «Утреннее шоу». Так он называется. Там играет Дженнифер Энистон. Ну, помнишь, да, сериал «Друзья»? Главная актриса, главная героиня, да. Стив Карл и Риз Уизерспун тоже в главных ролях. Вся эта троица, утреннее шоу, телевидение. Ну, короче, ты хотя бы видела, я не знаю, картинки, постеры с этим сериалом?
1: Да, заставки.
0: Эх, жалко, что вы не выиграли. Ну, сын, я надеюсь, не очень сильно расстроился, да?
1: Будем пробовать еще.
0: Вот это вот правильный настрой, согласен.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Ростове-на-Дону этим утром будет малооблачно и до 24 градусов тепла. В середине дня температура воздуха поднимется до плюс 33 градусов. Ветер будет юго-восточный до 5 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
3: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр. МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
7: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы Высотаримстрой.
8: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения. Супер выгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Вау! В аквапарке будет жарко. Месяц выгодных цен. Зажигательные пенные дискотеки и море веселья. Скидка до 50%. Следите за акциями и специальными предложениями на сайте и в соцсетях аквапарка «Осьминожек». Бульвар Комарова, 23. Телефон плюс 7-938-100-55-66. Плюс 7-938-100-55-66.
0: 0+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Radio DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 9 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Большего можно не просить. The Second Voice. Прямо сейчас здесь на Радио ДФМ. Summer
1: Party Time. Летний Party Time на Радио ДФМ. Летний Party Time на Радио ДФМ.
0: Всем от меня, Тимур Белов, большой привет. Пожелание

0: Знаете, цените. День никогда не сдавайся. Ну, мне кажется, вторник тот самый день, когда нужно себе произнести именно такие слова. Там вроде ученые когда-то доказали, помните, что на самом деле не понедельник, а именно вторник является самым тяжелым днем. Так вот, скажите именно сегодня, сейчас. Никогда не сдавайся, дружище. Что еще? Какие праздники? День электричества и день географа. Поэтому все, кто имеет отношение к этим праздникам, принимайте поздравления. Да, аплодисменты, как говорится, вашу честь. Из музыки Фарл Уильямс, мега позитивный чувак. Хэппи споет нам также Эйв, Meet Me in the Dark. Ну и, разумеется, уже в этом части у нас рубрика Ом-Ом Рандом тоже ожидается. Ни в коем случае не пропустите.
1: Let's party! Летний Party Time. Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
7: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
10: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
11: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
12: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
13: А теперь тусовка.
14: DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Замечательная, прекрасная Зивер, как всегда, с полезными советами. Ну и про спорт тоже не забыла. Бери и беги на Радио ДФМ прямо сейчас. Summer party time. Летний party time на Радио ДФМ. Ну, надо сказать, что мы в летнем пати-тайме про спорт тоже не забываем. И тем, кто сейчас передвигается в быстром темпе, быть может, приседает, от меня отдельный привет, от Тимура Белова. Ну и тут, кстати, прилетела новость от японских ученых, специально для тех, кто не особо любит кардиотренировки. Говорят, что 10 тысяч шагов можно заменить другой спортивной нагрузкой. Нет, там тоже будут шаги, но все гораздо проще. Японские исследователи предлагают заменить долгие прогулки интервальной ходьбой. 3 минуты быстрым шагом, а после этого 3 минуты медленно. И вот таким вот образом мы все это повторяем 5 раз. Подобная тренировка занимает около 30 минут и, по данным ученых, улучшает силу ног, выносливость и показатели давления. Быстрый темп заставляет организм работать интенсивнее, а медленный дает передышку. Ну, слушайте, по-моему, тут все предельно понятно. Смотрите, мы идем быстро. Не отстаем. В быстром темпе. А потом... замедляемся. Ну, это же круто. Быстро... медленно. Опять быстро. Давайте, не отставайте там. Ага. Опять замедлили. Я думаю, что суть этой тренировки понятна. Нужно попробовать. Может быть, зайдет. И кому-то очень сильно понравится. Расскажите потом.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас малооблачно, 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит плюс 33 градуса. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Пап, а что такое первоначальный взнос?
4: Это когда сначала долго копишь.
3: Или не копишь.
4: В смысле?
3: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса. Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10. Звездочка 3110.
6: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж нефта. Проектная регуляция на сайте nas.com.rf. Сбербанк. Обсудите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
8: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат, низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
9: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
10: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Медуза и Бекки Хилл, Good Boys, Lose Control, так называется их совместная работа, но слушайте, Lose Control, у нас-то все под контролем, тем более впереди рубрика Ом-Ом Рандом, где вы контролируете многие процессы и предлагаете, что послушать именно сегодня. Готовы? Я тоже.

0: Самое время поделиться своими музыкальными желаниями, отправить их в Макс 965-115-5-115. Если вдруг вы забыли номер, еще раз давайте напомню: 965-115-5-115. Пишите, какой трек хотите послушать, собственно, какого исполнителя. Скоро все посмотрим.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
10: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит», акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на zon.ru. 16+.
1: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
6: А дальше тусовка.
7: On DFM.
6: Потому что радио DFM.

0: Рандом.
1: Так, любители управлять процессом. Ну что могу сказать? Это ваше время, это ваш шанс. Заявить о своих музыкальных желаниях. Не просто сказать, вот так выйти и сказать «хочу», а взять телефон в руки, набрать сообщение, отправить его на наш номер 965-115-5-115. Все принимается в Максе. Еще раз, Макс DFM 965-115-5-115. Запомните, а лучше, конечно, запишите, чтобы мы всегда были с вами на связи. Самое время проверить, какие музыкальные заявки прилетели к этой минуте, к этой секунде. Давайте посмотрим. Феникс от Beowulf. Кристина просит поставить трек Шаде. Я так понимаю, это мод. Карл Джи Тиеста, Контиго. Заявка такая от Алексея. Лизот мне Дэдди Кул. Руслан из Казани отправил сообщение. Хочет послушать Мартина Гаррикса Animals. Дон Диабло, Радио Бэйби. Мадонна, Хангап. О, между прочим, Мадонна недавно отмечала ДРЭ. Поэтому с наступившим, Мадонна, я знаю, что ты слушаешь. Интересно, что бы Мадонна сказала мне в ответ. Ладно, не будем об этом. Лучше сейчас о другом. Рандомайзер остановился, и музыкальная заявка тоже выбрана. Девушка Тамара написала. Лизот и Бонни Дэдди Кул. Такая музыкальная заявка. Сейчас подвигаться должны абсолютно все без исключения. Даже те, кто очень-очень-очень стеснялся почему-то. Но не надо стесняться, не надо. Не надо этого делать. Лучше танцевать, тем более трек хороший. Лизот. А, да, действительно, Лизот и Бонни М. Я понял, это такая уже обработанная версия, современная. Но все-таки тот заряд не потеряла. Слушаем, музыкальное желание исполняется.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас малооблачно, 26 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит плюс 33 градуса. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Интерио».
3: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
4: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
3: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
4: Королева 1D.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джейку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джейку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучево. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джейку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джейку» в «Триа Моторс» на Текучево 350А. Для жителей Ростовской области специальная программа. Подробнее в отделе продаж.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
7: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Все, за что вы любите Радио ДФМ, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.

0: Летний Party Time с Тимуром Беловым на радио DFM.
1: Да, все правильно, вы не ошиблись. Вместо наших разбудильников Саймона и Кати с вами пока я, Тимур Белов. Но за наших утренних ребят можете не переживать. Они обязательно скоро вернутся и расскажут, я думаю, как отдохнули, чем интересным занимались. Я думаю, что эти рассказы будут такие продолжительные. Столько интересных историй. Но Саймон и Катя умеют рассказывать, да. Ну, не будем этого скрывать. А пока мы продолжаем летний пати-тайм, пообещайте мне, пожалуйста, вот именно сегодня. Давайте дадите мне такое обещание, что сделаете что-нибудь приятное для себя. Ну, порадуйте. Пусть это будет какая-то мелочь, вот прям мелочь-мелочь, но для себя любимого. А то мы, знаете, все время куда-то бежим, куда-то торопимся, опаздываем, а вот про самое главное почему-то забываем. Вот давайте это недоразумение как-то исправлять, что ли, а? У нас получится. Планы на этот час грандиозные, много музыки. Расскажу также про работу мечты. Вполне возможно, именно вот такую работу вы ищете, она вам пригодится. И еще у нас ожидается что? Квиз. Да, совершенно верно. Можете заранее отправить заявку, кидать фразу «хочу играть», отправляйте ее на номер 960. Отправить заявку, кидайте фразу «хочу играть», отправляйте ее на номер

0: надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести «Танк 300» на особых условиях в августе. «Танк 300». Следуй за открытиями.
1: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. «Сбер» – ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
6: Топ-5 покупок месяца.
7: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: JQJ7. Впечатлить друзей.
6: Амода C7. Собрать взгляды.
7: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
6: А выбрать нужно только одну?
7: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
9: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
10: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
11: AI искусственный интеллект. Подробнее на Яндекс.ру/legal/браузер. Нижнее подчеркивание agreement.

0: Школьная распродажа в М-Видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что...

0: нужно и потребовать, когда это необходимо, да? Джон Ньюман на Radio FM и работа под названием Love Me Again.
1: Summer Party Time. Летний Party Time на Radio DFM.
0: Я не могу сказать, что многие из нас могут в офисе потребовать от начальства, чтобы было там, я не знаю, очень красиво, море, горы, зелень, одним словом, красота. Да, к сожалению, далеко не все open space готовы этим похвастать, но есть работа, которая вам тоже понравится. Может понравиться, если вы любите прям природу. Но Курилах, пожалуйста, ищу человека для работы смотрителем маяка. И при этом вам не нужно будет туда ехать одному. Если у вас есть вторая половинка, пожалуйста, ищут семейную пару. Вы можете туда отправиться и наслаждаться этими прекрасными видами. Ну, вполне себе хорошая работа. Виды замечательные, прекрасные. Жить между Тихим океаном и вулканами. Дом с печкой, пожалуйста, вам предлагают баньку, теплица, продукты, все необходимое для быта и спутниковый интернет, самое главное. Поэтому можно будет смотреть сериалы. Но без сериалов-то. А у нас что, время никуда. Зарплата, если вас интересует, 70 тысяч рублей каждому. Если это семейная пара, получается, умножаем на 2. 140 на двоих. Ну, неплохо. Слушайте, я тут посмотрел фотографии в канале Radio DFM, да, в Макси. Как это красиво, как это прекрасно. А вот интересно, в трудовой тоже напишут? Прям так и напишут. Смотритель маяка, Курилы. И запись тоже. Великолепно.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове 28 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит плюс 33 градуса. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». О, «Автомол».

0: Просторы.
1: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Аксай Западная 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в «Максидом». Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
3: «Максидом».
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
1: Лето продолжается вместе с «Папа Пап». В пятницу, 21 августа, вечеринка с диджеем. Танцевальные хиты и атмосфера, которую невозможно забыть. Начало в 22.00. В субботу, 22 августа, на сцене кавер-группа «Френч». Живой вокал, любимые композиции и вечер в компании друзей. Сбор гостей в 22.00. «Папа Пап». Максима Горького, 151. Бронь столиков. 788-990-10-11. 18+.
7: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM.

0: хотят принять участие. И есть два варианта. Либо дозвониться, либо отправить свою заявку в МАКС. Что вам удобнее, решайте. Ну, на всякий случай давайте напомню номер, по которому стоит дозвониться.
1: Включи тусовку. Играй, получай подарки. Набирай номер.
0: Звоните прямо сейчас или отправляйте фразу «Хочу играть» в МАКС 965-115-515. Я жду. Пишите.
2: 30 лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. Топ-30.
3: ДФМ Топ-30. ДФМ.
2: Реклама.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Вкус!

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 12 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявления с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на avito.ru 12+.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на авито-путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия».
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
16: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
17: Категория 16+.
18: Up the next.
19: А дальше тусовка.
18: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: летним пати-тайм на Радио ДФМ. Каждый день мы играем именно в эту игрушку, и каждый участник стремится каждый день стать лучшим. И вот сегодня стараться будет у нас замечательная девушка Софья из Владимира. Софья мне сказала, что она очень сильно сомневается, что сможет опередить Алексея, у которого 7 правильных ответов было вчера, в понедельник. Софья, я не могу понять, неужели 7 правильных ответов и такая реакция? Сразу страх.
1: Ну, конечно. Зачем?
0: Да? Переживаешь,
1: да,
0: очень сильно?
1: Конечно.
0: Я думаю, что не стоит этого делать, Софья, потому что, ну, восьмерочку пока не менее вылезем, девяточку там, я не знаю. Ну, так вот, знаешь,
1: но
0: особо не напрягайся. Давай будем стараться вместе. Ну что ж, Софья, желаю тебе удачи. Сегодня у нас 18 августа, вторник. У нас есть ровно одна минута. Начинается прямо сейчас. Твоя минута стартует. Внимание, первый вопрос. Международный день электричества отмечается в этот вторник. В каких единицах измеряют силу электрического тока? В амперах или в вольтах?
1: Вольтах.
0: Это неправильный ответ. Правильный ответ. В амперах сила тока. Как называется место, куда вставляют вилку электроприбора, чтобы она заработала?
1: Прибор. Розетка.
0: Розетка, конечно, правильно. 244 года назад в Санкт-Петербурге на Сенатской площади был открыт памятник Петру Первому. Какое название получил этот памятник?
1: Не знаю.
0: Медный всадник. И сегодня можно отметить еще день лучших друзей. Послушай небольшой фрагмент детской песни и продолжи следующую строчку. Я уверен, она тебе известна.
1: Лишнего не спросит. Нет. Вот что значит настоящий лучший друг.
0: Правильно. 167 лет назад француз Жан Блонден перешел по канату через Ниагарский водопад. На каком материке находится этот водопад?
1: Африка.
0: Нет, Северная Америка. Продолжение темы. День географа сегодня. Какое озеро, расположенное на территории России, является самым глубоким в мире?
1: Байкал.
0: Правильно. 18 августа отмечают день открытия гелия. Правда, что при вдыхании этого газа голос становится выше?
1: Да.
0: Это правильно, да. Ох, мы пытались его опередить. По-моему, получилось. Ох, Алексей из Новосибирска, 7 правильных ответов. Да, волновался и я. Сможем мы опередить его или нет? Получится или нет? В амперах ответила ты. А, нет, ты сказал в вольтах. Ошибочка. А могла бы сейчас сказать, что нет? Я сказала нет.
1: Ну нет, я не буду врать.
0: Честная девушка. Розетка, медный всадник. Мы не вспомнили, лишнего не спросит. Да, Северная Америка тоже мимо. Байкал защитный, получается. И гелий. Так, 4 правильных ответа у нас ровно за одну минуту, Софья. Ну, это не семерка, поэтому
1: нет.
0: Мы пытались это сделать с тобой вместе,
1: да.
0: Но у нас почему-то не получилось. Зато получилось получить что? Положительные эмоции, хороший подарок. Ты получаешь у нас фирменный мерч от Radio DFM. Я тебя с этим с большим удовольствием поздравляю. Ты большая молодец.
1: Ага, спасибо.
0: И сейчас Софья будет заряжать абсолютно всю страну. На счет 3 слово «квиз», Софья, как можно громче в твоем исполнении. 1, 2, 3, давай!
1: Квиз!

0: Работа под названием «На ресницах» — это «Градусы» и прямо сейчас здесь, на Radio DFM. Эти ребята всегда, знаете, уделяют внимание деталям. Помните, был трек «Голая», по-моему, так назывался, да? Теперь они обратили внимание все-таки на ресницы, что тоже неплохо. Я бы сказал, это очень хорошо. С вами последние 3 часа был я, Тимур Белов. Обязательно завтра вернусь в 8 утра. Мы повторим летний пати-тайм. Всем желаю хорошего и легкого продолжения этого летнего вторника.
1: Летнего вторника! Вот про это не стоит забывать, понимаете? Главный акцент. Лето-то продолжается, поэтому если не успели самое главное чем-то заняться, там, я не знаю, в июне и в июле, у нас есть еще время. Мы обязательно это успеем.
0: Это Radio DFM. Включи тусовку вместе с нами.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове 28 градусов тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня днем будет ясно. Температура воздуха в середине дня составит плюс 33 градуса. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
5: Так тебе во Фреш нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
6: Автомобильный маркетплейс Фреш – это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
7: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин дверной. Оп.
10: Ростов. Встречай. 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-Вилла». Группа «Ленинград».
11: Я терминатор.
10: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-Вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
12: Для зрителей старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио ДФМ.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Это Димон Белых. Дима Белых.
1: Здравствуйте. Знаете, у наших родителей было и радио, было и телевидение, да? И вот то самое советское радио или советское телевидение, оно было с дикторами. Это были дикторы телевидения и дикторы радио. Да, не ведущие там, шоумены, бла-бла-бла. Нет, а там были дикторы. И они всегда говорили: «Здравствуйте, товарищи!» Вот так. Нашим родителям, бабушкам и дедушкам. Доброе утро, любимый город, доброе утро, южане, россияне, ростовчане, доброе утро, ДФМ, Ростов-на-Дону, программа называется Party Time, время вечериночки, оно наступило даже утром, ваша любимая станция ДФМ Ростов, станция для слушателей, кстати, старше 12 лет, сегодня вторник, как пел Кайметов, значит, он это мы, вот, или мы это я, или неважно как, в общем, 18 августа, здрасте, ребят. Напомню сразу о средствах связи, наш Макс, наш единый номер для ваших сообщений, 8-918-59-00-469. 8-918-59-00-469. Добро пожаловать, пишите. Рассказывайте, как вы вообще, кто вообще, в каком, значит, состоянии, рабочем, нерабочем, приехали, вернулись из отпуска, либо собираетесь в отпуск. Бывают такие люди, которые в конце августа уходят в отпуск. Везучие люди вообще. Значит, что сегодня можно отпраздновать, друзья? Сегодня день географа в России. Всех причастных с праздником. А сегодня, друзья, Национальный день науки в Таиланде. Я думаю, если наши в Тае отдыхают, они отметят день науки. Да. Даша, Евдокия, Ваня, Кристина, Мария, Нона, Степан, ребята, у вас именины сегодня. Тоже замечательно. Входит, замечательно выходит. Помните, да? Винни-Пух. Вообще Винни-Пух такой очень-очень-очень серьезный мультфильм, да? Ослик грустный, у Пятачка ружье, да? Винни-Пух продуманный. Кролик такой, причем у кролика, вот заметьте, он интеллигентный очень, да? Очень скромный, очень тактичный, у него есть поесть. Да, у него есть перекусить. Сова, которая все знает, вот такая, она тоже хозяйственная. Заметили? Она раз и хвостик и подмотала я. Ну, в общем, почему я Винни-Пухе не знаю, но, в общем, неважно. Так, значит, сегодня еще есть несколько событий ярких. Вот, допустим, в Санкт-Петербурге в этот день был торжественно открыт памятник Петру Первому, который называется «Медный всадник». Я так думаю, были в Питере, конечно же, были или на экскурсии, либо сами гуляли и фотографировались, фоточки выставляли. Особенно многие девочки, знаете, у нас есть девочки, которые, знаете, они едут в Питер не потому, что это Питер, да, да, а потому что все бывают в Питере, и в Питере она такая вся, знаете, она такая воздушная, вся такая, знаете, такая она, такая интеллигентная. Такая вся просто, ну, нереально. Просто принцесса. Я в Питере. Вот. Многие так, девочки, едут. А хотя в основном все едут, конечно же, посмотреть, погулять, потому что Питер – это место силы. В нашей стране очень много мест силы, да? Но вот Питер – это одно из них. Кстати, в этот день было основано Русское географическое общество, друзья. Владимир Набоков опубликовал свой знаменитый скандальный роман «Лолита». По этому роману был снят видеоклип «Алсу», ребят. Угу. Первый дебютный. И, кстати, было произведено фотографирование в этот день много лет назад лунной поверхности. И эти снимки появились на планете Земля. Вот так. Ну, вот теперь вы уже знаете все. Доброе утро, любимый город. Всем большущий привет огромный. Улыбаемся и работаем, трудимся. Ну, в общем, занимаемся делами и подходим к обеду вместе. Тему эфира еще не обозначал, чуть позже. Ну, а пока вот прям то, что нужно для хорошего звука, все это у нас есть. Поехали! Что-то как-то оно не поехалось. Подождите. Поехали! Да, ну уже все, наверное, поехали. Да, все, погнали.

Ну, кстати, вот уже первые сообщения, прям утренние такие, знаете, наши DFM-овские. Привет, Димон, выиграли у вас сертификат на квадросафари. Спасибо, едем с сыном. Слушай, ну хорошо вам все покатать, вот. Пусть приключения будут яркие. Ну, сообщения, знаете, вот наши ростовские такие. Сегодня работаю, после выходных еще не могу никак отойти. Впервые себе говорю лично, не спеши, все успеешь. Но во вторник уже пока раскачаться нужно. Привет, ДФМ. У нас была вчера настоящая семейная битва за кондиционер. Опять стало жарко, мужу было холодно, мне жарко, детям вообще все равно. В общем, поругались. Вот вам, пожалуйста. Так. Сегодня я на работе держусь на холодной воде, кондиционере и осознании того, что сегодня у меня последний рабочий день и начинается отпуск. Очень приятное ощущение. Вот прям здорово, приятное ощущение. Так, привет, ДФМ. Всю ночь смотрел сериал, проснулся в 11 и сразу включил раз. Слушай, а тебе на работу не надо? Везучий человек, нормально. Нормально вообще. Люди уже, знаешь, как уже готовы спать, потому что некоторые уже с 5-6 утра. Еще сегодня наши бегуны, у нас есть бегуны, просто это никакая не спортивная организация, не, ну, то есть вот самоорганизующиеся такие ребята, граждане, они, знаете, договариваются там, в 7 утра побежим. Вот они побежали сегодня в 7 утра, уже побегали. Так они уже побегали, они уже приняли водные процедуры и уже на работе, уже думают о обеде, понимаешь, ты только проснулся. Ну, как бы надо держать себя в рот. Совесть надо иметь! Так, мы были в гостях у родителей, мама снова положила очень много еды, а мы вроде бы ЗОЖ ППШ. Слушай, ну нельзя. Ты знаешь, нельзя отказываться. Это вот, знаете как, это вот, ну, мне кажется, это не очень красиво, да, когда, ну, приглашают тебя в гости, там такая хлебосольная история. У нас же вообще все эти застольные дела, они у нас такие все очень мощные, да. То есть если мы уже садимся перекусить так, если пригласили, то там все хорошо. Нельзя отказываться, знаете, как говорят, хозяйку нельзя обижать, да. Ну, так, людей тебя пригласили, твои друзья, да. Ты приехал. Нет, что вы, мы на диете, мы вот это не едим, мы только брокколи, выпаренные, я не знаю, как там они готовятся, брокколи, да, там. Брокколи, вода и можно немножко укропа. Ага. Вот эти все, знаете, знаете, девочки безглютеновые, антилактозные безглютеновые мои зайки такие все. Худышки. Вот. Слушайте, нельзя отказываться, да, но это некрасиво, конечно. Нет, каждый может делать как угодно. Знаете, мое мнение может расходиться с мнением редакции. Я решила в понедельник, что начну новую жизнь. Не получилось. Сегодня тоже, но, наверное, все-таки перенесу все на среду. Настя. Настюша. Это как в том старом, ну, это прикол, мем, да, афоризм, выражение, да. Если, значит, что нужно делать? Нужно бежать к мечте. Допустим, не можешь бежать, идти к мечте. Не можешь идти, ползти к мечте. Не можешь ползти, нужно лечь по направлению к мечте и лежать, понимаешь? Вот, то есть, ну, вот так нужно, да, так нужно себя взять в руки. Так, привет, Ростов. С 9 уже успел в футбол поиграть до 11, еду в бассейн. Молодец. Какой бассейн, не скажу, это уже реклама. Молодец. Всем большой привет, кто сегодня утром тренил на грибном, тебе тоже. Спасибо большое, да, покатались, поулыбались, посмотрели. Все было здорово. Ребята, погнали дальше. Ох!

Так, ребята, у кого что происходит дальше? Погнали. Причем есть еще и фотки. Вот Макс прислал. Привет, ДФМ. Пока лето идет, и жизнь на расслабоне, и работы немного. В воскресенье были в зоопарке. Завтра у супруги годовщина. Идем в аквапарк. Ребята, молодцы. Давайте поаплодируем. Да. И фотку прислал. Класс. Да. Так. Смотрите, есть несколько сообщений, вот прям такие, знаете, вот чувствуется рабочий день все-таки активный в Ростове вторник. Доброе утро, сегодня впервые пришел на работу раньше начальника и уже минут 20 хожу с лицом человека, который всегда так и делает. А, то есть у вас начальник к 11 подтягивается, да? А во сколько у вас рабочий день начинается, просто интересно. Привет, ДФМ, отвела ребенка на тренировку и обнаружила, что забыла его спортивную сумку дома. Теперь тренируется, в чем пришел. Так, утром купил арбуз и каким-то образом уже съел половину. Вторую половину везу коллегам, потому что самому много столько нельзя в одно лицо. Так, дальше. Всем привет. Сегодня у нас на работе новый сотрудник. И весь отдел старается выглядеть максимально профессионально. Думаю, к пятнице человек все равно узнает правду. Нет, ты знаешь, я тебе хочу сказать, когда появляется новый сотрудник или сотрудница. Ну да, все ведут себя максимально профессионально. Каждый поднабрасывает себе пуха. Ну, помните, да? Каждый там появилась, допустим, девочка какая-то новая в команде, да, ну, в фирме, в компании, в офисе вашем, да, и ребята такие, смотрите, животик втянули такие, плечики расправили, что вы, мачо такой, знаете. И такие все с чувством юмора, да, пацаны, искрящие, да, ребят? А некоторые сразу начинают подкатывать, такой взгляд плейбоя такой, знаешь, крошка, как тебя зовут? Душевная душа. Вот. Есть такие. Когда, допустим, появляется какой-то, значит, парень на работе, девочки начинают, знаете, офисная вот эта история, девочки начинают такие, знаете, то есть она уже, ты ее на работе, на предприятии знаешь со всех сторон, а тут она такая, вот это, да, а? Вот. Но, ты знаешь, я думаю, что раскроются и коллеги для этого нового сотрудника, и сотрудник для коллег на первом корпоративном событии мероприятия. Это однозначно, это так бывает. Причем, вы знаете, я всегда молодым сотрудникам, которые появляются не только в нашей компании, но где-то вот с кем-то общаемся, да, я всегда даю совет. Ребята, на первом корпоративе в компании, ну вот, не раскрывайтесь полностью. Потому что очень большая статистика, вы знаете, вот, допустим, человек лето отгулял, знаете, стрекоза лето белое, там, яркое пропела, да, оглянуться не успела, вот и осень вся пришла. А после осени, значит, новогодние вот эти все корпоративные посиделки, как бы человек освоился, пришел в конце августа, сентябрь, там, октябрь, ноябрь испытательный срок, декабрь уже как бы типа раз уже он сотрудник, все понеслось, все расслабился, и как дали на корпоративе. И сразу уволили. Статистика очень большая, что после первого корпоратива новых сотрудников бывают увольняют. Почему, не знаю, что происходит, но бывает такое. Димон, привет, жена отправила меня в магазин ровно за тремя продуктами, вернулся чуть больше, были вопросы. Были вопросы. Так, доброе утро. Сижу у стоматолога, слушаю в наушниках. Очень хочется, чтобы Димон, ты сегодня сказал что-то погромче и включил что-то хорошее, когда я зайду в кабинет. Слушай, ну в кабинете, я не знаю, разрешат тебе у стоматолога быть в наушниках там, не знаю. Ну, держись, в общем. Да там, слушай, сейчас там анестезия нормальная вообще, не переживайте насчет стоматолога. Так, сегодня впервые надел ту самую рубашку, которую купил к особому случаю 2 года назад. Решил, что вторник это вот тот самый особый случай, как бы, чтобы рубашку моль не поела. Сережа, молодец, Сережа, за откровение спасибо. Привет, в воскресенье на грибном катались на великах, а потом по сертификату еще и на картинге. Было классно. Нормальные выходные. Ребята, сейчас разнос начинается. Внимание! Оп!

0: Ростове 30 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит около плюс 33 градусов. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
1: Реклама.
2: А что такое первоначальный взнос?
3: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
3: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
2: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
5: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
6: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж неофертно. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
8: Окошкина.
9: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
10: Нужны двери? Звони 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
11: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
12: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны Советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны Советов 3.
14: Вау! В аквапарке будет жарко. Месяц выгодных цен, зажигательные пенные дискотеки и море веселья. Скидка до 50%. Следите за акциями и специальными предложениями на сайте и в соцсетях аквапарка «Осьминожек». Бульвар Комарова, 23. Телефон плюс 7 938 100 ровно 55 66. Плюс 7 938 100 ровно 55 66.
15: 0+.
11: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

Ай, хороший трек, Айова мы. Отличное сообщение приходит. Знаете, вот такое, вот прям сразу сначала. Всем привет! Сообщение приходит. Сегодня у меня собеседование на новую должность внутри компании. Уже репетировал уверенное лицо в лифте, но пока еще немного мандражирую. Привет, работаю из дома сегодня. Сосед сверху опять в новых

вновь взялся за дрель. Похоже, он чувствует, когда я дома, и он начинает специально сверлить. Слушай, ну, может, у вас совпадают биологические, знаете, биологические часы работуна. Знаете, бывает такой, работун нападает. Даже на самого отпетого лентяя бывает нападает работун, когда вот что-то начинаешь делать, и не можешь остановиться, и пошло. Это же вот пример вам, пожалуйста, ребят. Все, у всех, все с этим сталкивались. Вот в машине есть же влажные салфетки. Ну, как правило, бывают, да? И вот ты берешь влажную салфетку, что-то там зашел, там руки протер, да? Потом ты смотришь, так, хорошо, так, на руле немного протер. Смотришь на торпеда или комбинация приборов, парт-приз, как его называют, по-разному все. Хоп, пыль, ты раз там протер, потом пошел, значит, перешел на двери. И вот, вот с одной салфетки все начинается. И такой работун, знаете, просыпается. Ну, может, у вас совпадают просто эти вот часы. Ты дома, а он как раз думает, а не поработать ли мне дрелью? А утром обнаружил на карте возврат денег, о котором уже забыл. Небольшая сумма, но такое приятное ощущение! А? И тебе уже кажется, ты забыл, что это были твои деньги. Вот ты подвалил отсюда, а? Приятно, конечно. Работаю сегодня за двоих, коллеги нет. Написал мне кружочек, сказал, что болеет. Но как-то странно он хорошо выглядел. Слушай, странно хорошо выглядел. Слушай, ну, может, просто, знаешь, ракурс такой был. А так он-то хворнул, приболел. Так, жена утром спросила, ты ничего не заметил? Вот эти вот, слушайте, вот, ребята, вот скажите, вот сейчас все слушают, пацаны, да? Да и девочки слушают, просто многие, знаете, молчат они. Ну, ладно, говори там, лысый у себя на радио, говори. Сама-то слушай, делает погромче. Солнышко, а вот сейчас слушаешь радио, не пишешь, да? Ну, послушай. Вот. А, значит, вот как это у них так получается, да? Вот это, знаете, ни с того, ни с сего. Ты ничего не заметил? Или вот это, ты ничего не хочешь мне сказать? Женская вот эта история. Ну вот, поехали, сообщение. Ага. Жена утром спросила, ты ничего не заметил? Я женат давно, поэтому понял. Правильного ответа у этого вопроса нет. Если только скорость реакции. Ты, да что ж ты не продолжил-то, что дальше было? Ай. Ты ничего не заметил. Ну, вот эта история, тут же и мемчики есть такие, да, когда жена, значит, заходит в комнату в противогазе, да, знаете эту фишку, да? То есть сидит парень, значит, жена заходит в противогазе в комнату и спрашивает, ты ничего не заметил? Он так смотрит на него, говорит, ты что, брови побрил? Лютая история. Привет, Димон, привет, ДФМ. Сегодня отвожу сына выбирать первый взрослый велосипед. Он выбирает по цвету, а я по характеристикам. Пока спорим. Слушай, ну правильно, ты убеждай его, потому что, ну, в детстве мы должны получить от родителей правильную информацию, поэтому, конечно, технические характеристики самое главное. У меня прекрасное утро. Клиент неожиданно оплатил счет раньше срока. Если сегодня еще и никто не испортит мне настроение, день будет просто супер. А классно, когда, да, вот не надо напоминать о том, что нужно заплатить за услугу. Это здорово. Ребята, после следующего трека мы с вами поиграем немного. Ну, как поиграем? Я вам даже скажу. Это не особо прям там какой-то там розыгрыш, да? У меня есть набор. Это богучарские семечки, халва и казинаки. Хотите? Сейчас разыграем. Поехали.

0: Так, ребята, ну что, девочки и мальчики, сейчас, внимание, несколько сообщений и начнем розыгрыш. Доброе утро, прошу совета. Слушай, Дима написал. Дим, надо было это пораньше, конечно, у нас еще уже тут осталось-то немного. Мы уже не успеем обсудить твои вопросы. Ну, в общем, пишет человек. Прошу совета. Живу на первом этаже, сверху, с третьего этажа, бабка постоянно сыпет крупу и хлеб, прикармливая голубей. Птицы пачкают решетку и окна. Вчера ходил, говорил, значит, с родственниками, там вроде взрослые ребята, сказали, что поняли, больше не будут кормить. Сегодня опять кидают хлеб. Как поступить гуманно? Слушай, ну как поступить гуманно? Сделай специальную, знаешь как, сделай, вот знаешь, как гуманно поступить? То есть, чтобы эти птицы, значит, не там летали и это не падало, сделайте специальную, ну как, знаешь, там, не просто скворечник, да, а какой-то домик для этих птиц и поставьте, скажите, давайте мы у вас на балконе, вот на вашем балконе, соорудим вот эту специальную кормушку такую для птиц. Они залетели в этот домик, поели и все. Слушай, ну кормит пожилой человек взрослый, ну, слушай, это не сильно заруб. Это, знаешь как, это, ну, это нормально. Чё? Ну, значит, нужно как-то с соседями, нужно жить. Слушай, знаешь как, есть мудрые люди, говорят, Дима, тебя зовут, Дима. Дим, слушай, ну, конечно, многие сейчас по-разному эту информацию, услышав твое сообщение, приняли, восприняли, конечно же. Может быть, даже негодуют и удивились. Но тут самое главное, знаешь, есть мудрые люди, говорят, вот один мудрец говорил, слушай, с соседями нужно жить даже лучше, чем со своими родственниками, понимаешь? Плотнее, веселее, позитивнее, да, есть такая взаимная любовь должна быть. Поэтому, Дим, сделай. Делаем выводы. Очень любим чай со сладеньким. По утрам халва будет кстати, написал человек. Слушай, а мы еще условия-то не озвучивали, как мы будем разыгрывать. Так что это у тебя скрыт номер, тоже Дмитрий зовут. Это фальшстарт был, да. Доброе утро. Хотелось увидеться в зоопарке. Сын хотел познакомиться, но ушли раньше. Я ему сказала, какие твои годы успеешь. Привет сыну Славику, Оксан. Оксан, слушай, ну было здорово в зоопарке. Я думаю, что такие пикники будут еще продолжаться. Поэтому, ну, я так думаю, что впереди еще много прекрасных мгновений. Знаешь, не 17 мгновений весны, как есть в известном кинофильме, а еще много мгновений лета и осени, да. Так что будет время. Так, друзья, ну что, в общем, everybody dance now. Давайте сейчас поиграем. Значит, смотрите, что нужно сделать. Для того, чтобы сегодня выиграть набор от Агроспутника, богучарские семечки, халва и казинаки, вам не нужно писать сообщение. Не нужно, да. А вам нужно всего лишь дозвониться в нашу студию. 320-104-6. Это номер DFM Ростов-на-Дону, это онлайн, это наш прямой контакт, прямой телефон студии. А если вы из другого города, то не забудьте поставить код Ростова 863. Вот все, это, в принципе, база. Сначала веду обратный отсчет. 5-4-3-2-1-0, да, на слове «пуск» я подключаю пульт к телефонной линии. Первый, кто дозвонился, тот и забирает набор от Агроспутника, богучарские семечки, халва и казинаки. Итак, начинаем. 320-104-6. 5-4-3-2-1-0, пуск. Все быстренько делаем и смотрим, кто у нас на связи. Алло, здравствуйте, доброе утро. Как зовут? Представься, пожалуйста.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как зовут?
1: Артем меня зовут.
0: Артем. Тема, вообще не задаю никакие вопросы, просто поздравляю, вручаю набор от Агроспутника. Да! Это семечки богучарские, халва и казинаки. Я тебя поздравляю, и у тебя есть 20 секунд, пользуясь случаем, можешь передать привет близким, родным, коллегам, кому угодно.
1: Спасибо, Дима, за веселые эфиры, за хорошее настроение. Всем привет. Всем хорошего дня.
0: Слушай, ну а я тебя поздравляю с очень интересными десертиками. Я так думаю, что это на десерт как раз самое то. И халва, и казинаки, и богучарские семечки. Еще раз фанфары, ура! Трубочку не вешай, расскажу, как забрать подарки. А мы поехали дальше, ребят. Поехали! Поехали!

0: Не знаю, мне уже тут все знакомые, знаете, подсветили, короче говоря. Будет снят кинофильм по мотивам мультфильма «Карлсон». Знаете, наш любимый Карлсон, да. Мужчина в самом расцвете сил. Любит варенье, шоколад, печеньки. Живет на крыше. Друг малыш. Вот, малыш, я лучше, чем собака. То есть Карлсон – это база, да? И вот сейчас мне уже подсветили, что на роль Карлсона утвердили Сергея Бурунова. Ну и тоже известные актеры играют всех известных персонажей из Карлсона. Причем, помните, на крыше были жулики. Помните, да, когда он говорил: «Малыш, гляди, это жулики». Один из жуликов – это будет еще и Миша Галустян. В общем, короче, прикиньте, какой будет разнос. В общем, утвердили, на роль какие-то пробы были, но это, знаете, там еще там, может быть, и неофициальные какие-то там истории, неофициальные, может быть, даже какие-то, знаете, там нейросети это придумали. Но если будет Сергей Бурунов в роли Карлсона, вот кто будет в роли Фрекенбок? Вот что вы тут делаете? Мы плюшками балуемся. Сильно, да? Но мне понравилось вот это, знаете, мне в мультике про Карлсона очень много чего нравится, но мне нравится больше всего, знаете, ну там много, много ярких эпизодов есть, да, но момент, когда Карлсон, помните, залип на девочку, которая пела по телевизору, помните, такая красивая, с голубыми глазами, она там тоже, вот если посмотрите, обратите внимание, она с такими губищами, вот как рыбка в мультике, помните, оставайся, мальчик, с нами, будешь нашим кораблем, помните, вот, с губами, вот такая, с губами, с бровями, с глазами, с ресничками такая вся, и Карлсон на под залип, заметьте. Кисюля! Ну, в общем, не, это классно. Это здорово вообще, вот если ну, вот прям сюжет будет, ну, вот прям как мульт, то, конечно, посмотреть на это очень будет здорово. Ребята, сейчас о погоде. Давайте, знаете, помните, песня такая была у наших родителей? «Важнее всего погода в доме». Ну, знаете, кто поет, там по квартире были вопросы у него.
1: Погода.
2: В Ростове 30 градусов тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в середине дня будет солнечно. Температура воздуха составит около +33 градусов. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Интерьер».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.

Ну, кстати, вот здесь вот сообщение приходит от Александра на роль. Давайте я себе хороший трек, да, вернемся. Пишет: на роль Фрекенбок очень подойдет Федункив Марина, да? Слушай, я бы поспорил с тобой, Сань. Ты знаешь, вот я знаю лично Олю Картункову. Вот Оля Картункова на роль Фрекенбок — это вот то самое вот. То самое. Марина молодец, она очень талантливая, да, но вот мне кажется, все-таки Картункова на роль Фрекенбок — это разнос был бы вообще полностью. Знаете, Оля Картункова приезжала пару раз, это было, она вела наши отборочные, значит, наши отборочные туры Донской лиги КВН, я не помню, когда это было, это какой был, или 23-й, или 24-й год, или 22-23, ну вот точно не помню. Оля Картункова приезжала в ведущие лиги, Донской лиги КВН, Атомик, да, и я вам хочу сказать, конечно же, она про машина, Оля. И вот она в роли Фрекенбок, это просто было бы вот прям бы хорошо, да. Так, ну что, поехали дальше по сообщениям, какая обстановка, что происходит. Дима, что происходит? Вообще не хочется работать, вроде бы отдохнула, отпуск был 21 день, плюс еще немного отгулов. Через месяц вернулась, первый день поработала, сегодня во вторник уже устала. Маша, держись, Маша, держись. Сегодня мой первый день с новой стрижкой. Коллеги говорят, что что-то изменилось, но понять не могут, что. Вот вам, ребят, видите? То есть, если она вышла, коллеги не могут понять, что изменилось. Да, вот смотрите, вот здесь, да? То есть, на работе она, видите, с новой стрижкой, коллеги не могут понять, что изменилось. То есть, а как она с любимым человеком? Ты ничего не хочешь мне сказать? Вот почему вы со своим человеком любимым, зая, кисей, котей, вот так ничего не хочешь мне сказать? Вот ты ничего не заметил, вот. А с коллегами она, видите, как более мягко. Вот где тогда вот справедливость, девочки? Привет, ДФМ. Папа решил освоить голосового помощника. Теперь два взрослых человека спорят на кухне. Один из них находится внутри колонки. Ну, это хорошо, да. Вообще, знаете, когда вот наши бабушки, дедушки, папы, мамы взрослые, да, они осваивают технологии, ну, с одной стороны, на это умилительно смотреть, так, ну, смотришь, но у меня вот есть реально друг, у него дедушка реально разговаривает с умной колонкой. Он разговаривает с ней, беседует, задает ей каверзные вопросы, причем он может спросить, как готовить котлеты, с каким счетом сыграл Спартак, что там с погодой, и начинает ей житейские такие жизненные вопросы задавать. Причем он спорит и не согласен. Он говорит, а вот так, если... Это так здорово. Это круто. Ребят, значит, у нас есть один приятный момент в каждом рабочем дне. Вообще, знаете как, вообще в каждом дне есть всегда очень хороший, приятный момент. Это вот ты проснулся, и значит, ты здесь еще, на этой планете. Вот, это замечательно, если проснулись. Значит, у нас есть обед. Вот сейчас мы пообедаем с вами, поработаем, а в 16:00 будем закрывать рабочий день. Все.

0: привет и вам, вкусняшек, мне в студии Борис Всемогущий. Ну что, давайте забабахаю какую-нибудь новость смешную. Так, ученые выяснили, что если кошка падает с высоты, она приземляется на лапы. А если бросить бутерброд, он падает маслом вниз. И тут они решили все это скрестить. Привязали бутерброд к спине кошки и пустили с воздухом. Эксперимент провалился. Причина очень проста. Кошка зависла в воздухе и начала вращаться вокруг собственной оси и вырабатывать вечную энергию. И при этом она поедала кого? Бутерброд. Я бы тоже так делал. И вот она, легенда вечного двигателя. А Никола Тесла, наверное, рыдает в углу от зависти. И минус в этом всем, знаете какой? Кошка, теперь начала питаться исключительно энергией и ненавистью к физикам. Не любит она их, а я вот наоборот, я готов раздавать эту энергию, энергию подарков. Совсем скоро у нас розыгрыш фирменного мерча от Радио ДФМ, поэтому все очень просто. Никуда не уходите.
1: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
2: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается? Нам нет...
3: Много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: Что ж получается? Нам нет... Род Гудовых прервется.

0: Друзья, хотите подарки? Ну, конечно, все хотят, и я хочу. У меня вся квартира из фирменного мерча от Radio DFM. Даже собака моя фирменная. Собаку, конечно, я вам не подарю, а вот эмоции с большим удовольствием. Прямо сейчас бросаем все дела, кроме еды. Это святое. Берем трубку и начинаем звонить. Плюс 7-495-956-1-2. А кто не дозвонился, тот настоящий, тот просто настоящий, пробует еще раз. Плюс 7-495-956-1-2. Я жду, звоните.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас малооблачно и 31 градус тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет солнечно. Температура воздуха составит плюс 33 градуса. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM. Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темп Авто». О, «Автомол».

0: просторы.
1: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Аксай Западная 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный, кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина.
5: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
5: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
6: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
0: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
0: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
8: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
0: Категория 16+.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: А дальше тусовка.
11: On DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: Цветик, семицветик из Владимира у нас на проводе. Привет, красотка, как настроение?
1: Привет, все отлично.
0: Скажи, пожалуйста, сложно быть домохозяйкой? Ты же сказала, что ты у нас домохозяйка, богатая, сидишь и ничего не делаешь.
1: Сложно, конечно, очень сложно.
0: А что самое сложное? Сидеть дома, ничего не делать и тратить деньги мужа?
1: Ему еще готовить надо.
0: Ага, вот оно, вот что самое сложное, ладно. А что больше всего, кстати, любит муж?
1: Муж? Борщ мой любит.
0: Борщ, и я люблю борщ. Когда-нибудь да попробую твой борщ. Готова поиграть, Свет?
1: Конечно, готова.
0: Смотри, представь такую ситуацию. Ты сидишь дома, ничего не делаешь, денег много, и вот ты решила, что тебе не хватает золотого кокошника. Приходишь к мужу, кстати, как муж зовут?
1: Артем.
0: И говоришь: Артем, хочу золотой кокошник. А он такой: чего? Я тебе 5 лет назад iPhone 3 дарил. Итак, за 30 секунд назови 5 причин, почему Артем должен подарить тебе золотой кокошник. Ты готова?
1: Готова.
0: За 30 секунд уговори Артема подарить тебе золотой кокошник. Погнали!
1: Погнали. Артем, мне нужен золотой кокошник, потому что он подходит к моему цвету глаз.
0: Ага.
1: Вторая причина. Мне нужен кокошник, потому что мы поедем гулять в Суздаль на какие-нибудь там русско-народные гуляния.
0: Да?
1: Третье. Он мне нужен, чтобы выглядеть красиво, чтобы я приходила в магазин и все падали.
0: Так.
1: Четвертое. Я удивлю всех соседей.
0: Пойдет.
1: И пятое. Потому что он подходит к моим волосам.
0: Да! Да, Светлана! Да! Бабкина завидует тебе молча. Вот скажи честно, а что бы ты хотела из золота? Я себе зубы хочу золотые, а ты?
1: Из золота я хочу подвесочку маленькую.
0: А он тебе купит, как ты думаешь?
1: Он мне купит, у меня есть, но мне нужна другая-то.
0: Какая же ты молодец, Света. Я тебя поздравляю, дарю тебе наш фирменный мерч. Не золотой, а от души. Кому будем передавать приветы?
1: Привет передаю, да не знаю вообще, всем, мужу своему, дочери, мы сейчас на даче отдыхаем, всей России, проводите последние дни лета с кайфом, с удовольствием.
0: Ух, Светлана, ты прекрасна! Ну что, на этом у меня все, с вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий, и да, я не люблю жир, и вы не любите.
2: Радиоканал DFM Ростов, для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас малооблачно и 31 градус тепла. По данным Яндекс.Погоды, сегодня днем будет солнечно. Температура воздуха составит плюс 33 градуса. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Оставайся с DFM. На Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой.

0: покупайте «Технониколь» в Исатаримстрой.
1: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
3: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
4: Лето продолжается вместе с «Папа-пап». В пятницу, 21 августа, вечеринка с диджеем. Танцевальные хиты и атмосфера, которую невозможно забыть. Начало в 22.00. В субботу, 22 августа, на сцене кавер-группа «Френч». Живой вокал, любимые композиции и вечер в компании друзей. Сбор гостей в 22.00. «Папа-пап». Максима Горького, 151. Бронь столиков, плюс 788-990-10-11. 18+.
5: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
6: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

В основе этого трека лежит музыка из фильма «Криминальное чтиво». Легендарный Black Eyed Peas «Pump It» только что на радио DFM, ну и сразу же музыкальная новость с пометкой «Молния». Стало известно, что Kanye West впервые выступит в России. Концерты запланированы 10 и 11 октября в Санкт-Петербурге на том самом легендарном шарике. А это значит, что он наверняка смекнет и исполнит «Седую ночь».

0: Не, ну а если он этого не сделает, то нафига тогда приезжать?
1: Да-да-да!
0: Всем бодрого доброго! С вами уже Артем Скоробогат, и вскоре обязательно разыграем наш фирменный приз. Ожидайте специального сигнала и первыми дозванивайтесь в студию. А пока я желаю вам непременно легкого рабочего дня в нашей компании.
2: Реклама.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестры, снять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло.

0: 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте УМА 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-207-30804. 0+.
1: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Мас Москвич». Не оферта.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
5: 121-24-076-29. Город Москва. 18+. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: Right now. А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: в эфир к нам пожаловала Лариса. Здравствуйте, Лариса.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. А откуда вы к нам пожаловали? Расскажите, пожалуйста. Лариса?
1: Из города Воронеж.
0: Все, теперь все встало на свои места. Это и нужно было мне узнать. Ну что, давайте посоревнуемся. Первая игрушка, Fake News, она называется. У меня для вас уже готовы три новостных заголовка, которые я друг за другом вам и вам тоже, дорогие друзья, озвучу. Давайте не скучайте там, пока мы тут с Ларисой развлекаемся. Ну а вы, дорогая Лариса, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете нашу классную кружку фирменную от Radio DFM. Итак, вот как выглядит первый. В России вновь Лариса решили запустить дирижабли. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Думаю, правдивый.
0: В Госдуме предложили ввести интернет по паспорту.
1: Так, интернет по паспорту, да? В Госдуме предложили. Ну, думаю, предложение это может быть.
0: Угу. Значит, правдивый заголовок.
1: Правдивый.
0: Ну и в Москве заправки начали работать по предварительной записи, Ларис.
1: Ну, думаю, нет.
0: Ну и тогда с победой. Тогда мы рискнем изучать вашу честь, Лариса. С победой. Слушайте, ну вы собрались с мыслями, конечно. Все новостные заголовки по полочкам раскидали, и мне даже итоги подводить не нужно. За что вам большое спасибо. А еще мы дарим вам на память нашу фирменную кружку от Radio DFM. Где приветы, Лариса, ваши фирменные?
1: Привет, конечно, городу Воронежу. Привет, Туркменистан, где мы служили. Ну и все. И вам большое спасибо.
0: Да, действительно, что тут?
2: Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
2: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
4: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
5: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компания партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
6: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дом был красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
7: Максидом.
8: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
9: Окошкина.
10: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
11: Я терминатор!
10: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
12: 18+.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
14: Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: Реклама. Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
1: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на campageta.t2.ru.
6: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
7: Конфет.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
6: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что...

0: Ну что, прямо сейчас предлагаю таки всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом, дорогие друзья. В 1682 году на престол взошел, как вы думаете, кто? Правильно, Петр I, последний царь всея Руси и первый император всероссийский, который правил страной на протяжении 43 лет. В 1782 в Санкт-Петербурге ему установили памятник «Медный всадник», который, несмотря на свое название, вовсе не медный, а бронзовый. А в 1859 француз Жан Блонден перешел по канату через Ниагарский водопад. При этом на своих плечах тот держал второго такого же акробата.
1: Да ладно!
0: Да, Леонид Аркадьевич. Впоследствии, кстати, он еще не раз повторял этот трюк, но в различных вариациях. То с завязанными глазами, то в мешке, то толкая перед собой тачку, то на ходулях. А однажды вообще даже уселся на середине каната и приготовил себе омлет.
2: И студеною зимой, и зеленою весной, и с тобою, и со мной, это яйца.
3: Реклама. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
4: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин дверной.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

DFM. Ну а что до новостей, то за этим предлагаю отправиться в Америку. Там, в штате Техас, значится, пенсионерка построила целую деревню. Но только для женщин. Свой проект она назвала «Птичье гнездо», а сейчас в нем проживает 12 человек. Они все вместе готовят, ужинают на общей уличной кухне, участвуют в различных мастер-классах, ну и, конечно же, помогают во всем друг другу. Умницы, дочки, так и хочется сказать. А я могу помочь вам вот что сделать. Выиграть наш фирменный приз. Не профукайте только для этого, пожалуйста, мой специальный сигнал. Первыми дозвонитесь в студию, отгадайте концовочку новости и просто забирайте его себе. Я же вас категорически приветствую. У микрофона Артем Скоробогатый. И я не перестаю желать вам легкого рабочего дня. Много не работайте, правда, и мало тоже. Радио DFM.

Итак, что было дальше, узнаем с вашей помощью уже совсем скоро. А пока, если хотите выиграть наш фирменный приз, требую звонок в студию. +7 495 956 101 2. Это «Медуза» и «Good Voice» – «Piece of your heart».

0: Поднакину вам поводов для праздника на сегодня, а пока самое время поговорить с Екатериной. Екатерина, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Как остатки вашего лета складываются?
1: Суете.
0: Простите, как?
1: Суета началась.
0: А с чем связано? Да. Подготовка к 1 сентября, что ли?
1: Ну да, огород и все, да, это же дача, урожай.
0: Ну да. Ну да. Ну да. Забот непочатый край.
1: Да, согласна абсолютно.
0: Давайте немножечко мы от этого отвлечемся и поиграем. У меня для вас есть самая нереальная реальная новость. Сейчас я озвучу ее начало, следом предложу три варианта концовки. Ну а вы, стало быть, если выбираете правильный, дарим вам нашу шикарную фирменную кружку от Радио DFM. А если ничего не получится, ну, послушаем тогда ваши фирменные приветы. Итак, соберитесь с мыслями, Екатерина. В Малайзии женщина потребовала от своего сына ежемесячно платить ей определенную сумму, потому что она многоточие. А вот теперь вопрос, что было дальше? Не работает дамочка. Она вырастила его или держит в секрете какую-то его тайну? Вот, выбирайте.
1: А, то есть два варианта всего?
0: Три. Не работает, вырастила его или держит в секрете какую-то тайну.
1: Какую-то тайну. Угу. Интересно.
0: Да.
1: Ну, что-то мне очень откликается вариант про тайну.
0: Угу. Либо, может быть, вырастила его. Или не работает. Напомню, что у нас самая нереальная реальная новость.
1: Ну, это как-то слишком банально.
0: Ага.
1: Да, ну нереально реальная.
0: Верно.
1: Ну давайте пусть будет просто вырастила его.
0: Вырастила его, да, вы считаете?
1: Да.
0: В Малайзии женщина потребовала от своего сына ежемесячно платить ей около $750 за то, что она вырастила его.
2: Вастена.
0: Да нет, это победа. Екатерина! Екатерина! Ну какая вы молодец! Екатерина! Да что ты будешь делать? Вот оно в последний момент туда, куда надо, забрели. Да, действительно, посчитала, что она его вырастила, и этого достаточно для того, чтобы сынули ежемесячно выплачивал ей около $750. Екатерина, приз, кружка наша фирменная, теперь ваша. Где приветы? Срочно!
1: Срочно приветы. Передаю огромный привет своей любимой семье, мужу, которого очень люблю, своим деткам, своим близким, родным, кто узнал, Новосибирск, всем привет. Всем догулять остатки лета, радоваться, улыбаться, всем удачи.
0: Вести Радио DFM, вот.
3: Реклама.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
10: Окошкина.
11: Хотите, чтобы ваш бренд запомнили? Рекламная кампания «Ямайка» с 2003 года создает индивидуальный мерч, который работает на ваш успех. Эксклюзивные футболки с вашим логотипом, стильные худи и брендированные сувениры для бизнеса, мероприятий и спортивных команд. Качество, проверенное временем. «Ямайка». Делаем не просто вещи, а инструмент продвижения.
12: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
13: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number three.
4: Третье место забрала у нас Майя Мишель на «Малиновой луне».

0: второе место.
1: На вторую строчку на прошлой неделе очень бодро залетели Marshmello и Portugal The Man. Phoenix представляет сразу плюс 8 позиций.
0: Первое место.
1: Ну а лидером прошлой недели стал трек Broken Strings. Алан Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан.
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на Радио DFM.
2: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Конкретные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР
2: 121-27-76-29. Город Москва, 18+. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-1919. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Ирина Калинина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
8: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
7: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так вломился.
12: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Теперь тусовка.
15: DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: сегодня такого можно отметить. Отметить сегодня можно день стирки руками или же день шалунишки и весь день шалить, но только за деньги.
1: И да отсохнет рука у предлагающего вам меньше $100.
2: Реклама.
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике из доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимер лазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
5: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
6: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
8: «Радио ДФМ». Включи тусовку.

0: только что на радио DFM, ну а эта новость, пожалуй, придется по вкусу собачникам. И непременно снизит уровень тревожности за вашего питомца. Если вы собака-переживака. Ученые тут опровергли правило «один год собаки за 7 человеческих». Исследование показало, что животные быстрее всего стареют в первые годы своей жизни. После чего процесс замедляется. Так я же и говорю, что переживать не за что. Хотя на очереди игра «Слово дня», где, проиграв, вы лишаетесь возможности таки заполучить наш фирменный приз. Но если вы настоящий грамотей, то отгадать правильное ударение в слове вам не составит большого труда. Главное, не профукайте специальный сигнал и первыми дозвонитесь к нам в студию. Всем здрасте, мордасти, я Артем Скоробогатый, а это...
1: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть». Нефть.
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2120-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
6: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его... Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается, на мне род Гудовых прервет.

0: тестировать на знание русского языка грамотея Даниила. Ему, собственно, и аплодисменты. Даниил, здравствуйте!
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Даниил. По голосу слышу, что вы прям молодой-молодой человек. Значит, не так давно, не хочется говорить, но, возможно, распрощались с русским языком, то есть перестали его учить. Так вот, вспомните, что было по-русскому для начала.
1: Как правильно сказать, получается, первым делом основа обучения. Грамотности, все такое.
0: Нет, троечка, четверочка была. Что там, пятерка у вас? Что вам поставили в школе?
1: Четверка.
0: Спасибо. Но какое-то время вы подумали над ответом. Ладно, Даниил, не буду вас больше мучить. Слово дня у нас называется «Игра». Все достаточно просто. Я сейчас прочитаю вам новостной заголовок, и там будет слово, внутри которого вам нужно найти местечко, где необходимо правильно поставить ударение. Если угадаете или знаете, мы обязательно подарим наш классный фирменный приз от Радио DFM. В интернете, Даниил, все чаще начали искать значение слова «пригубить» или «пригубить». Где вы считаете здесь правильно поставить ударение?
1: Я думаю, пригубить.
0: Нет, дорогой Даниил. Данное слово образовано от существительного «губа», представляете? А не от глагола «бить», как вы подумали. Поэтому правильно говорить «пригубить», то есть прикоснуться губами. Отныне теперь вы знаете, каково это называть слово «пригубить» неверно. Но все равно, в любом случае, спасибо вам за участие. Четверку по русскому языку мы вам оставляем, а еще возможность передать ваши фирменные приветы.
1: Передаю привет всем своим землякам, которые живут сейчас в Курганской области. Всего самого наилучшего.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас 33 градуса тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в середине дня составит плюс 32 градуса, ветер западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Пап, а что такое первоначальный взнос?
5: Это когда сначала долго копишь.
4: Или не копишь.
5: В смысле?
4: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
6: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
7: Звоните в СК-10. /31/10.
8: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж. Неоферта. Проектная регуляция на сайте nas.com.rf/sberbank. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
10: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3542.
11: Окошкина! Оп!
2: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
12: Я терминатор!
2: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
13: Для зрителей старше 18 лет.
14: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама. Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank.
1: Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
6: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГР 127-27-4-76-29. Город Москва. 18+.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
5: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай «Ру-ТВ». Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
6: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
7: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
8: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
7: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я... ваш сын.
7: Или падает.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
7: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Up the next.
12: А дальше тусовка.
11: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: завтра, дорогие друзья.
1: А напоследок я скажу
0: о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, режиссер фильма «Последний богатырь» Колобок сообщил, что картина получит продолжение. Титул «Миссис России» завоевала невестка Юрия Куклачева, а апельсиновый сок признали самым полезным напитком для человека.
2: Надо же, какая неожиданность.
0: На этом у меня на сегодня все. Здесь был Артем Скоробогат, и это моя настоящая фамилия. Не скучайте словом, ну и...
3: До скорого.
4: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
5: В Ростове сейчас 33 градуса тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в середине дня составит плюс 32 градуса, ветер западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
6: Спонсор программы ООО «Интерьер».
7: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
8: Торговый центр «Интерьер». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
7: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
8: Королева 1D.
4: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
9: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
10: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
11: Нужны двери? Звони. 8 800 511 4040. Магазин дверной.
4: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Димон Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, Ростов-на-Дону. Южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер, DFM. Программа Party Time. Станция для слушателей старше 12 лет. По-прежнему жаркий вторник. Август 18 число. Вот и все. 26 год, на всякий случай, если вы забыли, какой сейчас год. Но если, вот знаете, если у вас состояние, вы забыли, какой год, у вас очень хорошее состояние, можно вам позавидовать. Наш Макс 8-918-59-00-469 для ваших сообщений. Темы эфира нет, просто что полезного вы сделали за сегодняшний день? Давайте подведем итоги этого дня. Послушаем очень хорошие треки. Знаете, вот эта вся фишка, которая завирусилась. Верните мне мой 2007-2008. Вот я сегодня решил, что мы и по трекам этого времени не пройдемся. Добрый вечер, любимый город. Мы начинаем. Погнали!

Сразу, ребята, да? Вайб, да? Ай, проскочило. Конечно же, конечно. Твой 10-й, твой 12-й. Вот прям сразу сообщение. Да, это мой 10-й. А, поехали. Так, дальше. Или первое сообщение, да? Мое лето 2007, Дивноморск, клуб «Факел», Кокоду, диджей Винни, испанец, треки. Ну, в общем, вспомнил, да? Я почувствовал, да? Да мы все почувствовали, ребят, конечно. А, но сегодня тема эфира не об этом. А, просто ваше сообщение. Какой у вас понедельник? И вообще, не понедельник, какой понедельник? Понедельник, уже вторник. Вот у меня еще понедельник в голове, короче. Что вы сегодня полезного сделали? Вот для родины, для города, для семьи, для своего коллектива, для своей компании, для работы, для себя. Вот мы что-то сделали полезное. Давайте вот, что сделали полезного сегодня? Вот просто интересно, да, там, кто-то бабушку, может быть, перевел через дорогу, да, кто-то помог донести сумки, кто-то помог человеку, может быть, чуть-чуть немного финансовыми вопросами. Это бывает очень часто в супермаркете. Такое мы видим в Ростове, это очень здорово, когда наши люди, наши россияне, вот горожане, ростовчане оказывают помощь. Вот, бабушка, допустим, что-то покупает, но что-то не хватает средств, даже не спрашивают, просто покупают, кладут в корзинку, говорят, все, мы пошли. Вот это здорово, это круто. Вот человек пишет, значит, покатались на квадросафари, понравилось, рекомендуем, а также купили кресло, мешок. Ну, в общем, все в порядке у тебя, молодец, молодец. Ты наш ДФМский, поехали. Всем привет, работаю флористом, и сегодня мужчина попросил собрать букет, чтобы она перестала сердиться. Бюджет по ходу рассказа пришлось увеличивать. Ай-яй-яй-яй-яй. Но это уже манипуляция. То есть вы увидели, что у мужчины проблемы. Он пришел за букетом, ну и вы его нагрузили, да? Молодцы. Как называется ваша компания, флористическая компания, да? Да ну-ка скажите. Димон, привет. Сегодня ничего полезного не сделал, но ребенок сегодня спросил, сколько мне было лет, когда появился динозавры. Этот вопрос меня поставил в тупик. Я сказал, что это было намного раньше до моего рождения. Привет, Димон. Забираю машину после химчистки. Сделал полезное для семьи, чтобы в салоне было чисто. Заднее сиденье – это детское местопрепровождение. Там ты понимаешь, что и печенье, и жвачки, и конфеты. Слушай, ну нормально. Видишь, как хорошо тоже для себя сделал. Привет, ДФМ. Сегодня выходной среди недели взял. Взял специально во вторник, чтобы перегрузиться и понять, что я делаю не так для своей компании. Это тоже доброе дело. Вот это хорошо. Давай-ка мы тебе фанфарки включим. Одну секунду. Вот, вот так. Хорошо. Кстати, вот было тоже сообщение. Всегда стараюсь поддерживать молодых талантов, а у нас на юге их очень много. А, это он еще писал. Это писал ты, Григорий, ты не сюда писал, ты это в час дня писал. Ты сюда нам, в Ростов писал или куда ты это писал? У нас в Ростове не было. У нас в 12 закончилась программа, а следующая в 16 началась. Так, дальше что еще? Вот, смотрите. Сосед утром вернул инструмент, который брал у меня год назад. Я думаю, что это он мне сделал хорошее дело. Но потом я подумал, что это я хорошее дело сделал, дал ему инструмент, и он теперь его вернул. Ну, тут как бы понятно, да?

него было, он из будущего. Сейчас Игорь, он написал, в 3008 году у него было это, через 1000 лет. Ему через 1000 лет было 22 года, молодой, амбициозный, горячий, в общем, и голодный на достижение цели. Вот это прям звучит мощно. Хорошее было время, сейчас иногда такие же эмоции, но уже реже. Из полезного сегодня радую окружающих своей улыбкой и ловлю положительные эмоции обратно. Вот хорошо. Ребят, у многих уже была песня в детстве. От улыбки станет всем светлее. Вот улыбаться нужно. Знаете, улыбайтесь. Помните же, был такой прикол? Улыбайтесь, это всех раздражает. Погнали дальше, ребят.

Так, ребята, поехали дальше. Добрый вечер. Ростов-на-Дону. Проезжая сегодня по Нагибино, дала ребенку 100 рублей за то, что он протирает машину лобовые стекла. Сказала, просто бери, протирать ничего не нужно. Какой же он был счастливый. Всем добра. Слушай, ну тоже здорово, молодец. Эля, молодец. Да, кстати, появились ребята, это, знаете, как это кому-то напомнило нулевые, такое было, на перекрестках было видно этих парней, а еще был парень, вот мы как-то вспоминали лет 5-7 назад, в эфире мы вспоминали, он часто был на перекрестке, по-моему, Большая Садовая, Ворошиловский, такой плотный парень, крупный такой пухляш, вот, такой позитивный, добрый, и он постоянно там тусил, то он то окна протирал, то он просто что-то общался, был такой, вот, не знаю, кто-то помнит или нет, я не знаю, как его зовут, как у него сложилась дальше судьба, но это такой был, знаете, это такой ростовский, такой очень яркий, позитивный, подчеркну, персонаж был. Так, дальше. Сегодня я продуктивно провел день, нашел могилку прабабушки на Братском кладбище, навел порядок, купил жене платье, в котором она мечтала, о котором она мечтала. Вечером идем в Рестик. Вообще нормально у вас. Вообще. Еще и... Ты представляешь сейчас, вот этот Георгий написал, да, ты представляешь сейчас какой-то наш ростовчанин едет со своей, и она говорит, ты видишь, он платье, говорю, в Рестик идут, а ты? И начались качели в машине. Такое может быть. Не ругайтесь, нормально все. Дальше поехали. Сегодня заказал товар на маркетплейсе, который моя любимая сложила в корзинку. Оплатил все. Сделал доброе дело. Теперь посмотрю, как она себя будет вести. Слушай, ну тут смотри. Тут важная вещь. Когда человек делает доброе дело, он это доброе дело делает без задней мысли. Вот я сейчас делаю доброе дело, а мне сейчас что за это? Вот. Не-не-не. И вот это то же самое можно проверить на, допустим, на перекрестках в городе. Да? Ну, пропустил ты человека, да, вот он там выезжал как-то, ты, твоя главная, ты его пропустил, он поехал, да. И если он тебе вдруг...

0: друг не посигналил аварийка, ты на вот, я его пропустил, а он меня даже не побибикал, он еще не посигналил. Аварийка. Да ладно, ты сделал доброе дело, и все. Помните, как это прикол какой есть? Раньше этот прикол появлялся в соцсетях, в ВК. Это было еще, когда была стена. Делайте добрые дела и бросайте их в воду. Особенно девочки писали, ванильки вот такие. Которые, верните мне мой 2008, да, или 7. Вот. Так, дальше. Вот, ну, сообщений сегодня много, кстати, прикольных. Работаю в гостиничном бизнесе. Сегодня заселяем большую веселую компанию. По количеству чемоданов подозреваю, что люди приехали минимум до Нового года. И от меня был комплимент от заведения. Бутылочка напитка. Молодец. Ну, представляешь, как классно, люди. Это же еще, ребята, тут же, смотрите, тут же еще же в чем смысл, да? То есть ростовчане работают, занимаются отельным бизнесом, отелеры, да? Размещают гостей наших, это здорово, туристы, это классно вообще для региона, для области, вообще для страны, ну вот для Ростова, да? Заселяют туристов. И тут сразу от ростовчан комплимент. Они, как они сразу о нас будут думать? Очень хорошо. Понимаешь, это классно. Так, дальше поехали. Кто еще? Кто что сегодня сделал полезного, интересного? Утром встретил бывшего одноклассника, которого не видел 20 лет. Первые 5 минут оба говорили, что совершенно не изменились. Вежливость. Ну, а потом оказалось, что у него не все так прекрасно. И договорились, что одолжу ему некую сумму денег, но без определенного срока отдачи. Василий, Вася, красава. Ребята, есть же люди. Ну, посмотрите. Вот вам. Это реальные сейчас сообщения приходят в Ростове-на-Дону. 2026 год, ребят. Это здесь. Это в Ростове. Так, дальше. Сегодня получил новые визитки. Неожиданно залип и любовался. Спасибо большое за доброе дело, которое сделала девочка-дизайнер. Она сказала, что по моему дизайну будет не очень красиво, а предложила свои услуги. Слушай, ну, тоже здорово. Сейчас вернемся, ребят.
1: Братишка!
0: Братик, как говорят в Ростове. Сегодня я тебе так скажу. Счастье за деньги не купишь. А вот купить большой и удобный кресло-мешок в магазине «Чудо-кресло» на стороне Советов 3 – это большое счастье. Рули в «Чудо-кресло», там кресло-мешки для дома и дачи. Цена 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок от «Чудо-кресло», расслабься и почувствуй себя счастливым.
2: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: В Ростове сейчас 33 градуса тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в середине дня составит плюс 32 градуса, ветер западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомол».

0: Просторы.
1: Официальный дилер Лада Темп Авто. Аксай Западная 37Г. Телефон 268-88-88.
2: Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
4: Окошкина.
5: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
6: Максидом.
7: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин дверной.
8: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-60.

Ребят, спасибо большое за сообщение. Вот постоянно говорю спасибо. Знаете почему? Потому что я сейчас открою секрет. Такая внутренняя наша кухня. Я общаюсь с коллегами по нашей радиоиндустрии, с такими же ведущими, руководителями, программными директорами, директорами. Директор, я сразу Масяню вспоминаю, радиостанции по стране, да, и, ну, я знаю, какая обратная связь от радиослушателей в других регионах и какая у нас, поэтому я вам всегда говорю большое огромное спасибо, потому что в других регионах как-то так, ну, немножко печальнее, да, слушатели, почему-то, не знаю почему, но тоже неплохие, но наши, конечно, ростовчане жгущие. Сегодня у нас, ну, как бы это не тема, да, что ты сделал полезного, вот просто можешь там, знаешь, ну, не то, что похвастаться, мы уже эту тему поднимали, мы где-то раз там в 1.5-2 месяца эту тему поднимаем, что ты сделал хорошего, просто это, знаете, это будет хорошим примером. Допустим, если сделали бы какое-то хорошее дело, мы об этом сказали, да, раз, не вы сказали, а мы сказали, да, от вас, вашим, ну, с вашего сообщения, с вашей подачи, с вашей историей, мы рассказали об этом. А какой-то человек послушал и сделал выводы, и, может быть, тоже сделать хорошее дело. Вот, ну, в общем, разное все. Сегодня утром впервые за месяц я понял, что, наверное, перегибаю палку как руководитель в нашем отделе. Пока еще не знаю, как себя немного контролировать. Это не получается, но уже мысли такие. Ну, слушай, ну мысли уже есть, это здорово. Привет, ДФМ, всем большой привет огромный. Забрал из мастерской старые часы дедушки. Отремонтировали, везу ему подарок, отшлифовали практически как новые. Вот это будет сюрприз. И это без повода. Вот, самое главное, без повода. Классно. Привет, ДФМ. Сегодня наш начальник написал в чате: зайдите ко мне, пожалуйста. Без объяснений. Я напрягся. За 5 минут я успел вспомнить все свои косяки, ошибки, начиная примерно с 2010 года. Работаю давно. Ничего. Сказал, что даже я могу рассчитывать на премию. Ну, класс. Но вначале проскочила, да, вся своя рабочая жизнь. Привет, Димон, всем большой привет огромный, работаю курьером. Сегодня первый заказ был огромный букет цветов. Еду и думаю, у кого-то вторник начинается очень романтично. Слушай, ты понимаешь, в чем дело? Сейчас я такую вещь скажу, она как бы, ну, такая, немного, знаешь, колючая. Может быть, знаешь, это и романтика, да, может быть, это и поздравление, может быть, это, знаешь, тот самый конфетный букетный период, который начинается, да. Может быть, это, знаешь, там букет от инкогнито такой часто. Бывает, чтобы девочка задумалась, что там и как, от кого это, да? Это одна история. Это, знаешь, как это одна, как говорят, сторона медали или монеты, да? А другая сторона медали или монеты, это может быть, знаешь как, конфуз вчера произошел, и цветы, они как бы, ну, типа, не обижайся. Такое что же может быть? Вот. Так, тоже вот классное сообщение. Сегодня впервые воспользовался роботом-мойщиком окон. Стою рядом, контролирую его работу. Все получилось дома хорошо. Вышел и в подъезде свои окна тоже помыл. Во! Тоже хорошее дело. Привет, ДФМ, всем большущий привет огромный. Моя дочь попросила помочь выбрать музыку для ее вечеринки. Впервые в жизни понял, что у меня есть музыкальный вкус. Подобрал, она сказала, что все то, что я подобрал, это не подходит. Ай, молодец. Ну, это да, конечно, да. То есть плейлист... Ну, хотя сейчас, знаете, сейчас все по-разному. И есть, допустим, какие-то музыкальные произведения, которые были в нашу какую-то, ну, там, молодость, да, там, юность. Они были такие мейнстримовые, только появились. Вот. А сейчас, когда ребенок приходит и говорит: «Мама, а что такое ракомакрофон?» «А я тебе сейчас покажу».

Ребята, дальше. Поехали. Вот насчет цветов тут прям яркая реакция. Да это, наверное, по ошибке. Да это, наверное, что-то вчера произошло. Слушай, не вчера. Может, вчера. А может, знаешь, не позавчера. А может, раньше, да. Ну, ладно. Вот уже Денис написал. Да, конфуз. Я так было уже, так накосячил. Ну, вот видишь. Так. Моя супруга уехала в деревню к бабушке, и они лепят там пельмени и вареники. Нормально. Ну, видишь, как хорошо. Так, дальше, что еще есть сегодня? Сегодня интересные сообщения, кстати, друзья, вот прям делитесь мыслями интересными. Так, у нас в офисе спорят, кто должен поливать цветы. Цветы молчат, девочки говорят, что мальчики тоже могут к этому подключиться, но нас всего 3 мальчика и 18 девушек. И вы еще это в офисе обсуждаете, ребят. Тормозите, да, тормози. Тоже очень... Вот насчет цветов, кстати, продолжение. Димон, привет. Я просто так купил жене цветы. Теперь она уже полчаса пытается выяснить, что я такого сделал. Потому что романтики давно не было, и она говорит, что это неспроста. Вот, пожалуйста. А так делайте хорошие дела, да? Просто приехал с цветами, то есть вот не приезжал. Сейчас, знаете, девочки скажут, значит, надо чаще с цветами приезжать, чтобы не спрашивать. Какая-то такая вот есть, которая этот вопрос попыталась задать тюнеру, в котором она слушает эфир. Так, дальше. Привет, ДФМ. Всем большой привет огромный. У меня просто маленькая радость. Сегодня впервые провожу рабочее совещание вместо начальника. Запланировано на 17:00. Подготовился серьезно и даже заранее придумал фразу, с которой начну. Не знаю, как будет дальше. Так, дальше. Привет, ДФМ. Большой привет всем. Всем ростовчанам привет. Жаришка, пейте больше воды. Забираю ребенка от бабушки. 3 дня потусил. Сказал, очень хорошо. Сегодня вечером идем в кино. Привет, ДФМ. Привет всему Ростову-на-Дону. В офисе сегодня фотографируют сотрудников для сайта. Впервые весь отдел пришел на работу настолько нарядными, даже на корпоратив такие не приходили. Слушай, а такое бывает? Такое бывает, знаешь, и ты начинаешь знакомиться с коллегами. У нас такое очень часто бывает. Ну, то есть вот мы такие все там на работе. Понятно, что работа – это как вторая семья. Мы даже, может быть, на работе больше времени проводим, чем в семье. И вот на корпоративе, когда вот ты приезжаешь на новогодний, или там, ну, у нас день радио еще есть, дополнительный праздник, да? Вот, приезжаешь, значит, и ты начинаешь знакомиться. Говорит, девушка, а можно с вами познакомиться? Она на меня смотрит. Дима, ты что? Это же я, Гала. Я... по-южному. Гала, я говорю, я не узнал тебя, Гала. Вот, ну, такое бывает, да. И вот как раз фотосессия. Представляете, какие они звезды. Они приехали такие все красивые на фотосессию на сайт. Там еще ты знаешь, что будет дальше? Я сейчас скажу, это следующее. У меня просто очень много друзей, там, ребят, которые занимаются фото-видеопродакшеном. Ну, там, мероприятия, неважно что. Там еще будет отдельная работа проделана девушками. Они, во-первых, выберут свой лучший вид, свой лучший лук. Они будут использовать свою рабочую сторону. А еще они будут просить фотографии подкорректировать через фоторедактор. Да. Ну, чтобы звезда, так уж звезда просто. Моя мама сегодня сама заказала такси через приложение. Это большой праздник. Маме 78 лет. Слушай, ну это здорово. Это классно. Вот знаете, когда наши родители, наши бабушки, дедушки осваивают, ну, какие-то элементарные технологии, это так здорово. Во-первых, для них это удивительно, да? То есть они победили этого робота, этого телефон. Этот телефон, этого робота в телефоне победили. Это маленькая победа. Всем привет, привет Ростову, жаришка, классно. Отдыхаем в Сочи, слушаем ДФМ Ростов-на-Дону онлайн. Добрый вечер, Сочи. Здрасте. Вы в Сочи. А мы на базе. Поехали дальше.

В Ростове сейчас 33 градуса тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в середине дня составит плюс 32 градуса, ветер западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.

0: Наталья присылает, значит, мемчик такой. Наталья, ну, замечательно, конечно. Смотрите, Наталья присылает такой мемчик. Наталья, запомните, да? Сложно объяснить. Вот сейчас послушайте внимательно, особенно девочки, послушайте. Такое у вас бывает, проскакивает. Мы это знаем, бывает, некоторые ребята уже на это так смиренно, мудро реагируют никак. То есть не дают обратную связь никакую, да? Обратку не получаете вы никакую. Вот смотрите внимательно. Такая девичья мемчик. Сложно объяснить мужчине, что он не прав, когда он прав. Но Наташа с этим справляется. Пожалуйста. Вот так. Подпись Наталья. Здравствуйте, Наталья. Так, дальше. Вот и закончился мой скромный отпуск в 42 дня, пишет Елена. Елена, ничего себе, 42 дня отпуск. Лето 92 дня. То есть вы практически поллета были в отпуске, да. Значит так, закончился мой скромный отпуск в 42 дня. Друзья говорят, что жаловаться – это наглость, но хочется еще отдыхать и отдыхать. Первый рабочий день украшает DFM Ростов, слушай музыкой. Вот это хорошо, Лена, здесь хорошо написали. 42 дня. А ну-ка, ребята, сейчас напишите, кто был в отпуске 42 дня? Вот так, чтобы под... Вот прям с первого по 42. Вот кто был вот сейчас? Есть вот человек, который сейчас нас слушает, вот он 42 дня был в отпуске так и ни о чем не думал. Есть вот среди нас такие? Так, дальше поехали. Кто сегодня что сделал хорошее? Ну и вообще сообщения, которые приходят в Ростове. Димон, привет. Решил отказаться от сладкого до конца месяца. Коллега пришла с тортом, еле удержался, но все-таки не соблазнился. Слушай, ну до конца месяца тут, в принципе, немного осталось. Ну, как бы хорошее начало положено, да. Всем доброго вечера желаю. Сегодня у родителей годовщина знакомства. Папа утверждает, что первым пошел он. Мама говорит, что специально встала там, где он должен был пройти. Так и не могут они много лет разобраться, кто же был первым. Тоже классное сообщение. Привет, Димон. Сегодня забираем семейные фотографии из печати. Специально печатали. Решили сделать настоящий семейный альбом, чтобы детям, внукам было, что потом найти через много лет и смеяться над нашей одеждой. Слушай, вот здесь Катя, да, Екатерина. Катюш, вот прям это здорово. Вот смотрите, сейчас фанфарки. Так, наши фирменные. Посмотрите. Вот. Да что смотрите, просто вспомните свои фотоальбомы. Вот сейчас вот возьмите свой выпускной фотоальбом. Или фотографии из школьной поры, а может быть там университетские. Ты когда смотришь на эти фотографии, думаешь, как я мог вот в этом вот всем ходить? Или как мог вот такой, представьте меня с моей прической, да, я смотрю на свои выпускные, там, универ, фотки, там, школьные. Как я мог с такой прической ходить? Что за... Вот. Поэтому альбом это хорошо, конечно же, да. Когда есть на печати, там, цифровым носители, они, конечно, все облегчают. Но вот этот весь, знаете, этот вайб весь, вот эта вся атмосфера альбома, фотографии большие. А сейчас многие дети, эти же мемчики тоже вы видели, наверное, да, в соцсети. Ребенок, вот смотрите, маленький ребенок, ну там 2-3 годика, листает фотоальбом. Представляете, маленький такой фотоальбомчик листает, и потом он видит какую-то фотографию, и он на фотографию пальчиками вот так, знаете, зум, чтобы увеличить. Представляете, то есть ребенок уже не понимает, что фотка не увеличивается пальчиками, вот так, как на экране. Это такое есть, кстати. Так. Привет, Димон. Добрый вечер, Ростов-на-Дону. Вот я и появилась. Моя подруга сегодня решила все-таки выйти замуж. Но не сегодня, а она сказала да. Сегодня по-тихому устраиваем девиш. Вот. Вы спрашиваете, как что происходит в Ростове? Я всегда моим каким-то коллегам из других регионов говорю, ребята, для Ростова-на-Дону не важен день. Вот вообще не важен. Во вторник, девичник, погнали. Мира всем, любите друг друга, уважайте друг друга, цените друг друга, не предавайте друг друга. Слушайте DFM. Ну, а на этом программа Party Time наша вот сегодня уже как бы подошла к своему логическому завершению. Давайте еще несколько сообщений прилетаю, тут не могу остановиться. Сегодня впервые просто поняла, что, наверное, нахожусь не на своем месте. Наверное, перейду на другую работу, освобожу вакантную должность. Сообщение, да. Привет, добрый вечер. Сегодня иду забирать диплом с курсов, которые проходила после работы почти целый год. Наконец-то вчера снова... вчера снова принадлежит мне. И я пока даже не знаю, чем их портить. Ну, как-то вот что-то у тебя вот прям все смешано. Это Марина была. Все, ребята, заканчиваем рабочий день. Закрыт.
1: Радио DFM. для лиц старше 12 лет.

0: Много последние годы было разговоров о том, что надо бы четырехдневную рабочую неделю, кто-то даже тестировать это начал, но нет. Недавно академик РАН заявил, что россиянам нужно готовиться, друзья, к бесконечной работе. Мол, так быстро увеличивается средняя продолжительность жизни, что в будущем придется вводить даже круглосуточные смены. Ну что, есть, правда, в этом плюсы. Вот я подумал, можно будет на квартиру в Москве заработать с такими-то трудовыми буднями, которые вообще в целом не заканчиваются. Там не 84 года, как недавно выяснили, а уже лет 20. Так что плюсы есть во всем. А пока давайте не будущим жить, пожалуйста, а лучше сегодняшним днем. Тут хотя бы не приходится круглые сутки работать. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. Мы продолжаем радовать себя музыкой классной и продолжаем делиться своим мерчем абсолютно бесплатно. Выигрывайте его уже в ближайшем будущем.
1: Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
11: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновляет. Историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
13: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
14: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
15: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. /agreement/ru/0+.
16: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
17: Учитываются покупки через ТП от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
18: Welcome back and right now.
19: А теперь тусовка.
18: On DFM.
19: Потому что радио DFM.

0: The Weeknd, Blood and Lights, только что мы послушали, ну а совсем скоро будем слушать вас, друзья, а именно ваши ответы. Вопрос: какой секрет у вас есть от любимого или близкого человека, который вы никогда не расскажете никому? Тут можно по секрету, если что, имена читать не буду. Пишите ваши ответы по номеру +7 965 115 5 115, мы почитаем несколько и потом случайным образом выберем человека, который и получит наш мерч. Какой секрет есть у вас от любимого близкого человека, который вы никогда не расскажете?
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 33 градуса тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в середине дня составит +32 градуса, ветер западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаешь об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение мечты. А – абсолютный комфорт. А – актуальный дизайн. А – авангардные технологии. Тест-драйв в центре города и ваши персональные предложения на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А. Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
4: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
5: Славные денёжки еще будут поверить.
1: Воровайки.
6: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
7: Партнер проекта – глазная клиника «Ирис» доктора Качмала.
8: Нам не нужны чужие советы. Новое поколение любит жить по своим правилам. Выбираю сам, решаю сам и вижу тоже сам. Лазерная коррекция зрения в клинике «Ирис» доктора Качмала. Смотри сам, без очков и контактных линз. Эксимерлазерный кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача. Услугу предоставляет ООО «Генезис».
9: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
11: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
12: Окошкина.
1: Лето продолжается вместе с Папа Пап. В пятницу, 21 августа, вечеринка с диджеем. Танцевальные хиты и атмосфера, которую невозможно забыть. Начало в 22.00. В субботу, 22 августа, на сцене кавер-группа «Френч». Живой вокал, любимые композиции и вечер в компании друзей. Сбор гостей в 22.00. Папа Пап. Максима Горького, 151. Бронь столиков, +7 900. 588-990-10-11. 18+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
3: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
12: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего, в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
13: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29.
14: Город Москва. 18+. Топ-5 покупок месяца.
15: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
16: Амода C5. Добавить стиля.
17: JQJ7. Впечатлить друзей.
18: Амода C7. Собрать взгляды.
19: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
20: А выбрать нужно только одну?
21: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
22: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
23: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет.
24: Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные.
25: И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
26: В этом весь ты.
25: И в этом весь ты.
27: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
28: Next. А дальше тусовка
29: on DFM.
28: Потому что

0: Переходим к розыгрышу мерча. Вопрос был такой: какой секрет у вас есть от любимого человека, который вы никогда не расскажете? Давайте почитаем. Я иногда специально говорю, что не хочу сладкого, чтобы потом ночью спокойно съесть то, что она оставила. Ой-ой-ой. Будем надеяться, что никто после этого холодильник не будет проверять. Привет, ДФМ. Я никогда не признаюсь девушке, сколько на самом деле стоила моя последняя покупка для компьютера. Пусть она лучше будет спокойной, действительно. А то вдруг она тоже, да, вкидывалась в это. Я до сих пор не умею нормально готовить три блюда, которые якобы умею. Просто обманула его, готовлю, импровизирую, а ему вроде нравится. Мне кажется, он все прекрасно понимает. Я никогда не расскажу девушке, что познакомился с ней наспор с другом. Но в итоге очень понравилось, и вот теперь мы вместе. Ну, слушай, классическая, на самом деле, да, история, как будто я где-то ее слышал. Но ничего, главное, что счастье есть. И еще такое, мой секрет простой, я иногда смотрю сериалы без нее, потом специально делаю вид, что ничего не знаю о сюжете, потому что ее никогда не дождешься, она постоянно где-то на работе пропадает. Ну, может, она тоже там без тебя сериалы смотрит, или, может, что еще. Что ж, давайте узнаем, кто у нас получит подарок. Случайным образом выбираем человека, и повезло на тому, кто говорил про свой компьютер. Поздравляю тебя, тебе достанется наш фирменный мерч. Ну ничего, в следующий час мы еще поиграем, друзья. Если вы тоже хотите выиграть, все карты у вас на руках.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 33 градуса тепла, малооблачно по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха в середине дня составит плюс 32 градуса, ветер западный до 6 метров в секунду. Оставайся с ДФМ Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Интерио».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывает компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
10: Пап, а что такое первоначальный взнос?
11: Это когда сначала долго копишь.
10: Или не копишь.
11: В смысле?
10: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
12: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
13: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
14: Застройщик ОСА СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж, неофертная проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Изучите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
16: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
17: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
18: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Вау! В аквапарке будет жарко! Месяц выгодных цен, зажигательные пенные дискотеки и море веселья! Скидка до 50%! Следите за акциями и специальными предложениями на сайте и в соцсетях аквапарка «Осьминожек». Бульвар Комарова, 23. Телефон плюс 7-938-100-55-66. Плюс 7-938-100-55-66.
20: 0+. Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Хорошая музыка поднимает настроение и сближает людей. Не просто так мы устраиваем для вас иногда тусовки, чтобы вы, собственно, познакомились, нашли единомышленников. Но иногда счастье можно встретить вообще в неожиданном месте. Так, несколько лет назад к одному мужчине в квартиру вломился следственный комитет. По ошибке, разумеется, и вот спустя время сотрудница, которая в этом участвовала, вышла за него замуж. Так себе и представляем, молодой человек, а что это у вас там в кармане? Кольцо, я согласна. Ну и будем надеяться, что у них все будет супер. Руки никто выкручивать не планирует. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. У нас с вами тоже судьба общая. Будем слушать музыку и будем разыгрывать подарки. Участвуйте обязательно.
1: Реклама. Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
2: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке «Премиум» на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии

0: И снова мы переходим к обещанным, друзья. Мы здесь не только музыку слушаем, не только таким образом поднимаем себе настроение, но еще и раздаем подарки. В этом часе у нас есть тема. Вот такая. Ваша последняя, самая неожиданная находка. Вы пишите ваши ответы в любой мессенджер по номеру +7 965 115 515. Лучше поразверните ответ. Мы почитаем, ну и потом выберем случайным образом человека, кто и получит наш мерч. То есть шанс есть у каждого. Ваша последняя, самая неожиданная находка. Пишите.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 32 градуса тепла, малооблачно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит до +32 градусов. Ветер западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы – официальный дилер «Лада Темпавто». ООО «Автомул».

0: просторы.
1: Официальный дилер «Лада Темп Авто». Оксай Западная, 37Г. Телефон 268-88-88. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Не покупайте автомобиль, если еще не познакомились с харизматичным кроссовером «Джейку». Не покупайте автомобиль, если еще не испытали «Джейку» на тест-драйве в «Триа Моторс» на Текучево. Все, что вы ищете в современном автомобиле, вы найдете в стильном и интеллектуальном кроссовере «Джейку». Вам останется только выбрать свой неповторимый «Джейку» в «Триа Моторс» на Текучево 350А. Для жителей Ростовской области специальная программа. Подробнее в отделе продаж.
2: Хочешь видеть мир по-новому? Смотри без очков и контактных линз. В клинике «Эксимер» бесконтактная лазерная коррекция зрения с супервыгодой. Два глаза по цене одного. Подробнее на eximerclinic.ru. Кератомилёз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует по 31 августа в клинике «Эксимер».
3: Окунись в 5 необычных бассейнов станции «Морской» под Таганрогом всего от 990 рублей. Стеклянный бассейн, панорамный бассейн с видом на море, аквапарк и сауны ждут тебя. Приезжай в станцию «Морскую» на этой неделе.
4: Для них лечение – это что-то личное. Думаю, отсюда и отличный результат. Стоматологическая клиника «Доктор Келлер». Сохраняем зуб даже в самых непростых случаях. Огромный опыт, персональный подход к каждому пациенту. Сеть семейных стоматологий «Доктор Келлер». Телефон 307-8030. 307-8030. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
6: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
7: Окошкина.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот Лада Бизнес – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это Лада Бизнес. Лада Бизнес. Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% – всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6. Строение 3. Помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на samokat.ru. 6+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на tbank.ru. Аутебанк 0+.
0: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
8: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
9: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
10: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
11: Подробности на comtogether.t2.ru.
12: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, пенал Крок энд Дилли за 99 рублей.
13: Акция действует до 19 августа 2026 года в кибермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
14: В ленте!
15: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: И вот она, опасная атака.
17: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
18: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
19: Мир. Каждый день в твоих руках.
20: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
21: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
22: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
23: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
24: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
25: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: А дальше тусовка
14: on DFM.
0: Потому что Radio DFM.

0: Ну и без мерча мы, конечно, вас тоже не оставим. Давайте узнаем, кто у нас его получит в этом часе. Случайным образом мы выберем автора, приславшего ответ на вопрос «Ваша последняя, самая неожиданная находка». Нашел деньги в старой куртке, очень понравилось, особенно учитывая, что куртка была не моя, и взял я ее в секонд-хенде. О, вот это действительно классно. Нашла дома зарядку, которую искал 2 года. Она лежала под кроватью, пылилась и ждала меня. Ну ничего, у нас все сошлось, правда, телефон уже другой. Однажды нашел в холодильнике йогурт, который купил и забыл совершенно. Кстати, про срок годности я тоже забыл, мне не очень понравилось. Еще такое есть. Нашел старую фотографию, которую вообще не помню. Очень понравилось и вспомнил приятный день. Недавно нашел дома носок, который потерял несколько лет назад. Классно, теперь ищу второй, потому что его я тоже потерял. Что ж, вот такие сообщения вы отправили, друзья. Давайте посмотрим, кто у нас получит подарок. Случайным образом мы выбираем человеку, и повезло автору, приславшего сообщение про зарядку. Поздравляю, именно тебе достается наш мерч.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас 32 градуса тепла, малооблачно, по данным Яндекс.Погоды. Завтра в городе будет облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит до плюс 32 градусов. Ветер западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Мечтаешь об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение мечты. А – абсолютный комфорт. А – актуальный дизайн. А – авангардные технологии. Тест-драйв в центре города и ваши персональные предложения на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
3: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерио». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. «Интерио». По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните. 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Привет! Я Дима Белый. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
10: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо. Крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж. Способности объединять бренды, рекламодателя и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: вторник, 18 число. Какие праздники, какие события сегодня? Давайте посмотрим вместе. Сегодня отмечается праздник топора. Не очень понятно, что это такое, но если кому-то хочется кашу приготовить, пожалуйста. Также сегодня день географа. С глобусом аккуратнее, друзья. И еще сегодня отмечается день «Никогда не сдавайся». Очень мне нравится, что день «Никогда не сдавайся» — это всего лишь один день. Так что, ребята, сегодня, если кто-то планировал сдаваться, не надо, пожалуйста. Лучше продолжаем слушать музыку, поднимаем себе настроение таким образом и выигрываем мерч. Скоро обязательно поиграем.
1: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
5: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
6: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3-7-2020.

0: Школьная распродажа в М-Видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepAway. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepAway онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк.
3: Учитываются покупки через StepAway от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО «Т-банк» 0+.
4: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
5: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка
5: on DFM.
6: DFM. Потому что радио DFM.

0: All I Know — это Rudiment и Khaled. Нам про свои знания рассказывают. Ну а я точно знаю, друзья, что вам нужно скачать наше мобильное приложение. Там можно и подкасты наши послушать, и, значит, миксы диджейские, да и не только. Там много что можно сделать. Обязательно скачивайте, просто напоминаю. Ну а здесь мы переходим к розыгрышу нашего мерча. Вопрос вот такой. Каким своим умением вы гордитесь больше всего? Давайте почитаем ваш ответ уже скоро. Если что, присылать их нужно в любом мессенджере. По номеру +7 965 115 515 шанс выиграть есть у каждого.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону этим вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до +24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно, возможен днем небольшой дождь, температура воздуха утром +25, днем до 32 градусов тепла, ветер западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
4: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
5: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
6: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
7: Планируете ремонт? Хотите, чтобы дома было красиво, а на даче уютно? Приходите в Максидом. Широкий ассортимент и доступные цены помогут выбрать именно то, что нужно. Выбирайте с чувством.
8: Максидом. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
9: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5-2.
10: Окошкина.
11: Вау! В аквапарке будет жарко! Месяц выгодных цен, зажигательные пенные дискотеки и море веселья! Скидка до 50%! Следите за акциями и специальными предложениями на сайте и в соцсетях аквапарка «Осьминожек». Бульвар Комарова, 23. Телефон +7 938 100 55 66. +7 938 100 55 66.
1: 0+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
3: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте. Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк. Управляй прогрессом».
11: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
12: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
13: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
14: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
15: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
16: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
17: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
18: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
19: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
20: Категория 16+.
21: Welcome back, and right now...
22: А теперь тусовка.
21: On DFM.
22: DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: а теперь мы кому-то отдадим наш мерч. За ответ на вопрос, каким своим умением вы гордитесь, друзья, больше всего. Посмотрим, что вы прислали. Я открыто могу спокойно говорить о всех своих минусах, о всех своих промахах, ничего не стесняясь. Вот такой я уверенный в себе человек. Да, это очень круто. При DFM я очень хорошо запоминаю лица. Имена вообще не запоминаю, зато лица могу вспомнить на раз-два. Действительно круто. Умею очень быстро находить потерянные вещи. Вот если мне жена говорит, что что-то дома оставила, я найду это в два счета. Мое умение, главное, делать вид, что я понял объяснение, почему-то очень уверенным человеком выгляжу, хотя сам не понимаю ничего. И умею поддержать человека, когда ему действительно плохо, не перетянуть на себя одеяло, а действительно сказать, что человеку нужно. Действительно, это очень полезный навык, всем пригодится. Что ж, выбираем, кто у нас получит подарок. Мы случайным образом это делаем. И повезло автору сообщения про потерянные вещи. Поздравляю тебя, тебе достанется наш мерч. Главное, не теряй, но ничего, если что, быстро его найдешь, да?
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону этим вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно, возможен днем небольшой дождь. Температура воздуха утром плюс 25, днем до 32 градусов тепла. Ветер западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «Интерьер».
4: Ваша фантазия безгранична, но мы попробовали к ней приблизиться.
5: Торговый центр «Интерьер». Изящная мягкая мебель, удобная корпусная мебель, готовые решения для комфортной жизни.
4: Здесь в каждом предмете интерьера отражается ваша индивидуальность и стремление к совершенству. Интерио. По-настоящему много мебели.
5: Королева 1D.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Пап, а что такое первоначальный взнос?
7: Это когда сначала долго копишь.
6: Или не копишь.
7: В смысле?
6: В СК-10 квартиры в современных жилых комплексах без первоначального взноса.
8: Тогда и мне домашку можно без первоначального задания.
9: Звоните в СК-10, звездочка 3110.
10: Застройщик ОАЭ за СК-10 номер 12. Все подробности в офисе продаж не оферта. Проектная регуляция на сайте наш.дом.рф. Сбербанк. Получите все условия кредита в разделе «Семейная ипотека» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной». Оп.
1: Ростов, встречай! 6 сентября. Летняя площадка «Эмбарго-вилла». Группа «Ленинград».
12: Я терминатор!
1: Сольный концерт легендарной группировки в полном составе. Непередаваемая атмосфера живого шоу самой энергичной и непредсказуемой группы страны. Шнуров с вами в «Эмбарго-вилла». 6 сентября. Сбор гостей в 7 вечера. Билеты в кассах города.
13: 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейдин и лояльному трейдин. Подробности официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
5: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
6: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности.

0: браузер. Работает как раньше.
1: AI, искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
2: Два рамных внедорожника Havail. Два характера. Статус и уверенность на дороге Havail H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Havail H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
3: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын. Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Up the next.
9: А дальше тусовка.
8: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером будет малооблачно, температура воздуха опустится до плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет облачно, возможен днем небольшой дождь, температура воздуха утром плюс 25, днем до 32 градусов тепла, ветер западный до 6 метров в секунду. Оставайся с DFM, Ростов-на-Дону.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.

0: реклама. Мечтаешь об идеальном автомобиле? Амода – это больше, чем просто автомобиль. Амода – это воплощение мечты. А – абсолютный комфорт. А – актуальный дизайн. А – авангардные технологии. Тест-драйв в центре города и ваши персональные предложения на покупку в официальном дилерском центре «Триа Моторс» на Текучева 350А. Амода – мечта. Амода в 3А.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
1: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Реклама.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
2: Welcome back, and right now...
3: А теперь тусовка
2: on DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.